0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой. Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров. Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В 1965 году президент США Линдон Бэйнс Джонсон подписал закон об избирательных правах, который гарантировал эти самые права чернокожим американцам и упрочил свою репутацию чрезвычайно противоречивого политика. Джонсон вошел в историю с одной стороны как проводник агрессивного политического курса. Именно при нем началась война во Вьетнаме и интервенция Доминиканской Республики. С другой стороны, он упрямо вел политику создания так называемого «великого общества». Именно при нем появились в США доселе невиданные программы социальной поддержки малоимущего населения, стариков и инвалидов. При нем была усовершенствована система образования, и именно при нем афроамериканское население стало играть реальную политическую роль в судьбах страны. Ставший президентом в связи с убийством Джона Кеннеди, он был его вице-президентом, Джонсон в 68 году, жестко критикуемый за внешнеполитические провалы, был вынужден отказаться от выдвижения своей кандидатуры на новый срок. Но за время его руководства страной Америка внутри изменилась кардинально. Всего вам доброго!

0: «Женский ответ на моторадио».
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история.
3: Как это верно, Ватс?
4: Экстремальный автомобильный спорт.
5: Практики бездорожья. Единственная передача на радио «В уме и вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
7: Моторадио. Real Rock Music.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Какие документы нужны? Приходит человек, и дальше что происходит?
2: Паспорт, права с открытой категории А, стаж минимум 2 года, то, что мы уже проговорили. Деньги.
1: Залог.
2: Залог, деньги, да. То есть оплата самого тарифа, который человек выберет. Мы пока разбили сетку на тарифы 50-часовые, сутки, ну и там несколько суток. Залог в самом начале, понятно, забирается, да, человек откатался, приехал, если все в порядке, ну, значит, залог ему возвращается тут же. Вот. И из таких, если технических моментов, то после аренды, конечно, мы просим мотоцикл вернуть в том виде, в котором человек его забрал, чтобы в следующем было приятно. То есть мотоцикл должен быть чистый, мотоцикл должен быть заправленный.
1: Ну, это такая перчинка получается, такая ложечка, такая дегтя. Это человек отъездил, получил кучу эмоций, а потом он должен где-то отстоять очередь в мойку в какую-то и помыть его.
2: Ну. Это абсолютно нормальная история, и сейчас прокаты, которые работают по городу, работают
1: первый год. То есть это общепринятая
2: практика? Это общепринятая практика в прокате в целом. То есть если вы берете машину, на самом деле машину вы вернуть после проката, то даже должны с полным баком и чистую.
1: Серьезно?
2: Абсолютно.
1: Я просто не знал. Пользуемся каршерингом. Какой был грязный, так бросил и все. Как-то вот...
2: Нет, с точки зрения проката это требование было всегда, сколько я себе еще помню, когда я брал первые машины там 10 лет назад в прокат, когда еще и каршерингов не было, всегда требование вернуть заправленный и чистый.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Твой стиль.

0: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
3: Моторадио. Жизнь в движении.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: А вы же продаете новые байки. И получается, что у них есть у всех какие-то регламентные работы, которые, конечно, согласно гарантии там должны быть и прочее, прочее. А сейчас с приходом весны, и, собственно, салон-то открылся относительно недавно, но бурно. Вот этот X-день, когда приехало сразу 100-500 мотоциклов, и всем, ну, первый сухой асфальт, всем нужно масло поменять и так далее.
2: Да.
3: Это больше, наверное, вопрос к Марии.
1: Мария, да, был ли такой день?
2: Был, я думала, я повешусь, честно говоря.
3: Там еще получилось так, что как-то я всех распустила. У нас было несколько человечек, и мы вот бегали там вокруг всех наших клиентов, а они все к нам познакомиться, поболтать, кофеечек попить, даже не столько сделать, а просто, ну, банально уделить каждому внимание. У нас же подход именно индивидуальный. Тяжело было, язык на бок к концу вечера.
1: Ага.
3: Ну, вроде все довольны.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: Подробности в интернете.
5: Моторадио. Твой стиль.

Друзья, я, Андрей Сапожников, кузнец, The Hooligans MC, Петергофское отделение. Приглашаю вас 8 августа на фестиваль «Добрый рок» в Петергофе. Пробег в детский дом-интернат, спортивная программа, концерт, конкурсы на стадионе по адресу собственный проспект 24. Ждем!

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто». Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.
3: Работаем по машине.
4: Дорожная обстановка.
5: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 322 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 18 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 17 человек, в том числе 1 ребенок. По мототранспорту за сутки произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, пострадали 5 человек. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
6: Моторадио. Соблюдай дистанцию.

0: Моторадио представляет
1: непридуманные истории.
2: Всем слушателям Моторадио привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами Мотоклуб Хост Александр Рыжий. Вы слушаете непридуманные истории. В прошлом выпуске мы остановились на моменте, когда Великая депрессия накатила на страну, и фирма оказалась на грани банкротства, которого смогла избежать и благодаря которому стала собственностью Пола Дюпона, хозяина химического концерна «Дюпон». Первым делом новый хозяин щедро поделился богатством своего концерна. Индиан 1931 года щеголяли великолепными дюпоновскими эмалями в одноцветной и двухцветной раскраске. Но Дюпон привел с собой нового главного конструктора – Лорена Хосли. А тот занялся оптимизацией производства. И ее жертвой пала самая популярная модель – Scout 101. Хосли разработал новую дуплексную раму, унифицированную для всех моделей, вплоть до четырехцилиндрового 750-кубового Scout образца 1932 года. И он с такой рамой стал тяжелее 101-го аж на 27 килограмм. Говорят, что Артур Дэвидсон, один из основателей Харли Дэвидсон, увидев на выставке новый скаут, заявил коллегам: «Парни, поздравляю, такой индиан нам не страшен». Параллельно в том же 1932-м Хосли спроектировал 500-кубовый скаут-пони, который поклонники классических моделей обозвали «недоиндианом». Во-первых, кроме того, что рабочий объем был маловат, конструктор отказался от основной индийской ценности – полумоноблочной конструкции. Двигатель был соединен с коробкой передач, простой цепной передачей, закрытой штампованным кожухом. А во-вторых, Лорен взял ходовую часть от дешевой одноцилиндровой модели «Принц». Одинарная рама, замкнутая через картер двигателя и передняя параллелограммная вилка. Зато и стоил скаут пони на четверть меньше нормального скаута, и периодически меняя название, продержался в производстве аж десяток лет. А Хосли продолжил оптимизировать. В 1932 году скаут и чиф, кроме новой рамы, получили также батарейное зажигание. В 1933 архаичная система смазки на прогар уступила место циркуляционной сухим картером. В 1934 пал еще один бастион индиановской самобытности. Вместо шестеренчатой моторной передачи поставили более дешевую, цепную. К чести конструкторов, надо сказать, что здорово снизился шум, а живучесть не пострадала. Цепь работала по-прежнему в масляной ванне, для пущей прочности на скаут ее сделали трехрядной, а на чиф аж четырехрядной. Между тем, в стремлении снизить расходы на спорт, в 1933 году Американская мотоциклетная ассоциация учредила новый класс C. Для серийных мотоциклов – верхнеклапанные 500-ки или нижнеклапанные 750-кубовые аппараты. Компания Indian для таких гонок, прообраза нынешних супербайковских, в 1934 году построили модель Scout Sport. С помощью специалистов знаменитого МИД конструкторы улучшили характеристики двигателя, а ходовую часть, одинарную раму, замкнутую снизу через силовой агрегат и переднюю параллелограммную вилку, скроили по образу маленьких скаут, соответственно, ее усилив. Хотя пуристы брюзжали, что скаут 101 был лучше, спортивные успехи явно подтверждали достоинство спортскаута. Если по продажам Харли Дэвидсон вдвое опережал конкурента, то на гоночных трассах и в рекордных заездах Индиан просто размазал соперника. Спортскаут взял все довоенные чемпионаты АМА в классе C. В честь спортивных побед компания выпустила свои модели Scout и Chief в специальных исполнениях Daytona и Bonneville задолго до триумфа. Кроме того, компания предлагала моторы в разной степени форсировки, как и Харли Дэвидсон, и даже на заказ четырехступенчатую коробку передач, чего у Харли Дэвидсон вообще не было. В 1936-м Харли Дэвидсон предъявил козырь, на который Индиан не смог ответить – верхнеклапанную модель E. Вскоре продажи нового харлеевского семейства превзошли сбыт нижнеклапанных и отбросили Индиан далеко назад. Почему же компания Спрингфилда не разработала собственный верхнеклапанный вариант? Ну, сие есть тайна за семью печатями. Впрочем, у Индиан начались свои козыри. В 1940-м родились знаменитые крылья юбки, охватывающие почти половину колеса и ставшие визитной карточкой мотоциклов фирмы. Кроме того, на Chief поставили свечную заднюю подвеску. Еще через год ее получил и Sport Scout, вытеснивший к тому времени стандартный скаут в производственной программе. Но во время Второй мировой войны компания в небольшом количестве выпускала модель Chief для полицейской службы, экспериментировала с продольным V и с легким мотоциклом для десантников. Но главной военной продукцией стала модель 741. 500-кубовый мотор в модифицированном шасси Sport Scout. Причем американские вояки сделали ставку на Harley Davidson VLA, а 30 тысяч мотоциклов Indian 741 в основном были поставлены союзникам. После войны Пол Дюпон, трезво оценив перспективы мотопроизводства в автомобилизированной стране, решил продать компанию. Поэтому он оставил в программе лишь одну самую успешную модель – Chief. Технически она была подобна довоенному образцу, но с важным отличием. Вместо рычажной рессорной вилки в ней стояла мощная параллелограммная, разработанная в годы войны для экспериментального «Индиана». А последним воспоминанием о скаут стали собранные к сезону 1948-го 50 гоночных «Индиан 648 Daytona Scout». Выкупивший «Индиан» промышленник Ральф Роджерс решил организовать производство мотоциклов в английских традициях с вертикальными одностволками и рядными твинами. Они пошли в производство в 49-м. Увы, спрос не оправдал ожиданий. Непатриотичные американцы предпочитали чистокровных британцев. Сумбур, неизбежно сопровождавший коренную ломку производства, негативно отразился на выпуске настоящих Chief. Компания могла делать их всего по несколько сотен в год, хотя спрос был вдвое выше, но все же в 50-м году Chief был модернизирован. Рабочий объем двигателя был увеличен до 1300 кубиков, впереди установлена телескопическая вилка, ручку газа наконец-то перенесли слева направо, а несколько десятков мотоциклов выпустили с ножным переключением передач, но серийные машины сохраняли традиционное ручное. Увы, Chief в одиночку вытянуть компанию не смог. В 1953-м она была признана банкротом. Последние 50 Indian Chief были собраны по заказу Нью-Йоркского департамента полиции. С тех пор в истории марки были многочисленные перепродажи, сбыт под прославленным именем китайских мотоциклетиков, вновь и вновь повторяющиеся попытки возрождения. Похоже, лишь теперь под крылом Polaris Industries Indian обрел, наконец, надежную гавань. А вот старый мотор в последний раз заявил о себе в 60-е, когда новозеландец Берт Монро на построенном в собственном гараже сигарообразном аппарате с двигателем Indian Scout 20-х годов установил несколько мировых рекордов. И один из них держится до сих пор. Об этом подвиге снят замечательный фильм «Самый быстрый Индиан». Настоятельно рекомендую. Такая вот история. С удовольствием напоминаю, что все выпуски подкаста можно прослушать в архиве радиостанции, а на сегодня это все. С вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий и Мотоклуб Хост. До встречи через неделю.
1: «Непридуманные истории» на Моторадио.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
4: Motor Radio. Come ride with us.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В 1965 году президент США Линдон Бэйнс Джонсон подписал закон об избирательных правах, который гарантировал эти самые права чернокожим американцам и упрочил свою репутацию чрезвычайно противоречивого политика. Джонсон вошел в историю с одной стороны как проводник агрессивного политического курса. Именно при нем началась война во Вьетнаме и интервенция Доминиканской республики. С другой стороны, он упрямо вел политику создания так называемого «великого общества». Именно при нем появились в США доселе невиданные программы социальной поддержки малоимущего населения, стариков и инвалидов. При нем была усовершенствована система образования, и именно при нем афроамериканское население стало играть реальную политическую роль в судьбах страны. Ставший президентом в связи с убийством Джона Кеннеди, он был его вице-президентом, Джонсон в 68 году, жестко критикуемый за внешнеполитические провалы, был вынужден отказаться от выдвижения своей кандидатуры на новый срок. Но за время его руководства страной Америка внутри изменилась кардинально. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Classic rock station. We wouldn't remember.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
6: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
7: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
8: Она находилась на Road 66, это бензоколонка.
9: Добрались все-таки до Смоленска.
10: Мотогруппировка Скототуризм.
11: Это Илья Шанин.
12: Антон Тульский у микрофона.
13: Дмитрий Васильев.
14: Поближе для Фрисбалка.
15: С вами Олег Капхай.
3: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
16: Прямо даже это
17: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
16: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там будет там дорога,
17: а дальше,
3: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
18: Моторадио. Get your motor running and head out on the highway.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушай, но тем не менее в мастерской вот этот тюнинг весь сама делает, или вы уже покупаете, чтобы мотоцикл был как раз такой, и больше внимания детейлингу? Вообще вот есть какой-то профиль у вас?
2: Профиль, наверное, целенаправленно нету, мы всем занимаемся, но больше, что мне конкретно нравится, лично мне, это детейлинг, конечно. Я люблю, когда внешний вид мотоцикла прям вообще, как говорится, секс-бомба. Вот, а... По поводу проектов, чаще, ну, вообще мы можем сделать с нуля, неважно. Вот есть просто, допустим, стоковый мотоцикл, и ты там хочешь, не знаю, 300-е колесо, 400-е колесо, еще что-то сделать. Можно сделать это полностью с нуля, но это достаточно дорого. Чаще всего берется какая-то заготовка, немножко подбитая, где-то, может быть, уже что-то установлено, чтобы тебе доделать. Не из-за того, что ты это не можешь сделать, потому что просто математически выгоднее. Mm-hmm. Ну, к примеру, не знаю, ты хочешь поставить, не знаю, 26-е колесо, радиус передний, да, поменять. На Харле это нереально сделать, потому что тебе максимально можно поставить 21-е. Следовательно, тебе нужно что? Либо раму пилить, чтобы угол ее изменить, либо какой-то кит-комплект покупать, который в траверс вставляется, опять же, угол меняется. То есть тебе уже все равно какие-то физические работы надо делать. После этого ты еще должен будешь вилку, колесо, резину, суппорта как-то перенести и много чего еще. И когда ты посчитаешь стоимость этих запчастей или стоимость изготовления этих запчастей, ну, к примеру, ты хочешь на ЧПУ-станке вырезать колесо, да, не хочешь там покупать какую-то готовую. Просто на круг это очень много денег. И мы еще даже не дошли до покраски.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Do you want to be the best? Your music, your choice.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: Моторадио. Get your motor running and head out on the highway.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Друзья, я, Андрей Сапожников, кузнец, за Хулиганс МС Петерговское отделение. Приглашаю вас 8 августа на фестиваль «Добрый рок» в Петергофе. Пробег в детский дом-интернат, спортивная программа, концерт, конкурсы на стадионе по адресу собственный проспект 24. Ждем!
1: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Аналист финансовый ассоциат.
3: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В 1965 году президент США Линдон Бэйнс Джонсон подписал закон об избирательных правах, который гарантировал эти самые права чернокожим американцам и упрочил свою репутацию чрезвычайно противоречивого политика. Джонсон вошел в историю с одной стороны как проводник агрессивного политического курса. Именно при нем началась война во Вьетнаме и интервенция Доминиканской республики. С другой стороны, он упрямо вел политику создания так называемого «великого общества», и именно при нем появились в США доселе невиданные программы социальной поддержки малоимущего населения, стариков и инвалидов. При нем была усовершенствована система образования, и именно при нем афроамериканское население стало играть реальную политическую роль в судьбах страны. Ставший президентом в связи с убийством Джона Кеннеди, он был его вице-президентом, Джонсон в 1968 году, жестко критикуемый за внешнеполитические провалы, был вынужден отказаться от выдвижения своей кандидатуры на новый срок. Но за время его руководства страной Америка внутри изменилась кардинально. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Санкт-Петербург.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: Байки про байки и про байкеров от Алексеича Мото М.
1: Великолепный Алексей Марченко в эфирной студии нашей радиостанции. С чем его и поздравляем, и приветствуем. Алексеич, привет, здорово.
2: Привет, привет.
1: Ну, у нас сегодня заголовок гласит: по следам Балтик Ралли, Кастом Зона, руководителем которой ты был. И об этом у нас речи пойдет. Итак, напомним, что в конце июля, получается, да?
2: Да.
1: Давай, рассказывай, да.
2: Ну что, даты Балтик Ралли уже озвучены на 7-й фестиваль. Но когда, это почти... Когда? Да не помню.
1: В конце июля.
2: Да. А наш был 23 и 26 июля. Проходил в Выборге. Чудное мероприятие, которым я был организатором кастом-зоны. Ну, к сожалению, что проходило на Балтик Ралли, я не знаю. Ну, так... Примерно, потому что я там заходил раз 5-6 всего, и то ненадолго, и то по делам.
1: И то посмотреть Газманова.
2: Газманова я не смотрел, к сожалению. Я только когда уже в субботу там был Скляр и Гарик, вот это единственный концерт, который я посмотрел в самом конце.
1: С удовольствием?
2: С удовольствием, да, и подписал даже пластинку для внуков Игорь Иванович, Гарика Сукачева, потому что мы когда едем на дачу, у нас, значит, два моциона. Мы смотрим «Реальные кабаны», потом заканчиваются «Реальные кабаны», и мы включаем Гарика Сукачева. Причем это до того, как он начал посещать Балтик Ралли.
1: Это ты над детьми так издеваешься.
2: Да, но главное, что любимая их песня — это «Бабушка курит трубку». Они ее знают наизусть и кричат с таким, что очень сильно радует бабушку. Хотя бабушка наша не курит трубку.
1: В общем, все сошлось у вас, получается, да. Ну что, давай тогда, наверное, поподробнее о том, что было именно в кастом-зоне, какие были там мотоциклы, ну, естественно, всем интересно, что-то новое, или все мигрирует между фестивалями по всей стране?
2: Да, ну, смотри, какая история была сперва. Я стоял там в 50 метрах или там в 30 от сцены, это на первом фестивале. Потом начал немножечко сдвигаться. В прошлый раз мы были уже за рынком, на стоянке. Теперь сейчас там стали клубы, и меня перенесли через дорогу. Дорога, значит, у нас два пешеходных перехода было. Было очень как бы непонятно, как все будет проходить, но я просканировал эту ситуацию, в общем, написал необходимые вещи для отдельного стояния. То есть я был не на территории фестиваля, а напротив гостиницы «Виктория», почти на туристическом порту, скажем так, около кафе «Шар» его называют там. В общем, место очень интересное. Вокруг вода, с видом на замок, и звуки фестиваля меня никак не беспокоили, что сильно радовало, можно, в общем, поговорить было. Значит, у меня была своя парковка, потому что там маленькая парковочка такая была, ее заблокировали, назвали ее протокольной.
1: Своя, в каком смысле своя?
2: Ну, это была городская, но ее как бы заблокировали, я думал, что под меня, потом выяснилось, что она протокольная. А потом я выяснил, что такое протокольное. Это там, где стоит полиция, скорая помощь и все службы, которые обеспечивают безопасность и здоровье граждан. Вот, и поэтому, наверное, у меня было всегда спокойно и тихо, потому что там и ОМОН стоял, и Мотобат, и, в общем, все всякие генералы там стояли, и не генералы. И рядовые, и, в общем, то есть с безопасностью у меня было чудно. У меня был личный охранник, своя пивная точка. Ага. Не, она не бесплатная была, конечно, но она была на территории. Свой туалет, свои газоны,
1: свой микрофон,
2: своя беседка в форме дерева, то есть свои лавочки, где могли кастомайзеры прохлаждаться. То есть если на кастом-зоне было жарко, потому что у нас был квадратный такой павильон с прозрачной пластиковой крышей, что придавало шарм, мотоциклы хорошо очень высвечивались. Вечером у меня были фонари на каждый мотоцикл, по два фонаря, которые освещали, то есть когда темнело, мотоциклы уже приобретали другую форму.
1: И вот это мы запустили все... видео, извини, пожалуйста.
2: Да, надо было пораньше выпускать.
1: Но не суть, пускай она крутится, так сказать.
2: Оно
1: это видео
2: длинное, оно очень длинное, да.
1: Нам хватит, да.
2: Да. И, значит, у меня был телевизор.
1: Так.
2: Где кастомайзеры, как строили свой мотоцикл, вставляли флешки.
1: Угу.
2: А у меня был свой пульт, где выдан был ноутбук, куда можно было все это закачать и со звуком запускать все видосы, как строились мотоциклы. Это было очень интересно, но для других кастомайзеров это было интересно. А обыкновенные граждане ненадолго задерживались, они не понимали. Но, очевидно, нужно было каждую фотографию объяснять. Это очень было утомительно, потому что я еще имел два микрофона, и я проводил некую экскурсию. Ну, то есть, если кастомайзер может 3 часа рассказывать про свой кастом, ну, как минимум полчаса может точно рассказывать про свой кастом, то люди так не выдерживают. Поэтому я брал такую вытяжку, самые интересные такие мазки ихней деятельности, и, в общем, их как-то высвечивал и рассказывал про несколько мотоциклов. Тем не менее, кастомайзеры про свои мотоциклы отдельно сами рассказывали. То есть первый там был мотоцикл коляска Олег из Брянска приехал, рассказывал специально, причем я это анонсировал еще в пятницу, сказал, что в субботу во второй половине, такой человек, он пришел, люди подтянулись, которые спрашивали, когда, и, в общем, он все рассказал, как он там все очень делал, поэтому, что у меня еще было? У меня еще были два волонтера, которые сидели с ящичком, со столиком, с ящичком, который кидали приз зрительских симпатий. То есть, как бы люди голосуют за мотоцикл. Это традиционная такая тема. То есть, мотоцикл, приз зрительских симпатий, и дальше уже по номинациям расходятся. Никакого обмана 100% не было, потому что парни уже не первый год у меня
1: сидят. Почему ты про это говоришь, что были подозрения?
2: Нет, просто я был на многих фестивалях такого плана, причем именитых, известных, где по 2500 кастомов, и там люди пачками закидывали и, в общем, мухлевали как могли. То у меня этот номер не проходил, выдавался один талончик, одна ручка, человек писал, все это кидалось, а они сидели, и второй раз уже не подойдешь, они это хорошо узнавали. И кинуть можно только одну штучку. Поэтому выиграл 100% мотоцикл Бэггер, который сделал, был 8-цилиндровый из газона 66-го, ГАЗ-66. Вот, знаешь, уникальная вещь. Что можно сделать из ГАЗ-66?
1: Там, по-моему, от мотоцикла только подножка.
2: Нет, от мотоцикла там переднее колесо.
1: А, переднее колесо.
2: И то китайское, но большое. И от мотоцикла руль. Ну как, он не от мотоцикла, он самодельный, но только на мотоцикле такие бывают. И на всяких там... сельской техники. Вот. А остальное все вообще, там радиатор у него был с какого-то погрузчика. Пневма там с чего-то, амортизаторы собраны и тоже из каких-то погрузчиков и из нескольких частей. Компрессор вообще чуть ли не советский какой-то там стоит, потому что он не так, как эти китайские и немецкие, и английские, и американские поднимаются медленно. Он поднимается довольно-таки бодро.
1: А, погоди, так он
2: а у него подножки нет, да.
1: На пневмоподвеске?
2: Ты когда заводишь, да, пневма начинает накачиваться, и он поднимается. И все не могут понять, почему эта огромная такая 650-килограммовая штука лежит на брюхе. Потому что
1: он
2: никак не
1: ездит, да?
2: Да, заводишь, он поднимается, И спокойно можете ехать, на самом деле. Но мы эксперименты решили не ставить. Единственный раз, когда я видел, когда он заводился, это мы ночью, в субботу, он просто парень из Волхова, зовут его Михаил Вертолетов, фамилия такая интересная, в гараже, знаешь, такая фотография сверху, куча деталей, мусор, ну, не мусор, ну, рабочая обстановка и посередине мотоцикл. Он говорит, я только вот сейчас вот увидел на кастом-зоне, как он выглядит, потому что я все время его вплотную смотрел. В общем, он год сидел в гараже. Последние два месяца, чтобы успеть на нашу кастом-зону, два месяца он вообще не ходил на работу. Он его вылепил из стеклопластика, все эти формы, всякие приемники, приборы откуда-то. И все это он внедрял. Там система такая, колесо очень большое. Вилка сделана так, что у него руль, ну, бак огромный. Естественно, и чтобы поворачивать, там кулисный механизм, он, значит, толкает эту штуку. То, ну, в общем, там без пол-литра не разобраться. То есть, погоди, образование у него какой-то техникум.
1: То есть руль поворачивается не впрямую, а при помощи еще, да, переходных суставов,
2: механизм, да,
1: таких? Да. С ума сойти вообще, да.
2: Нет, там, если посмотреть, там много очень всяких таких ноу-хау забавных. Вот. Потом еще у нас был кастомайзер Гельмут Алексей, которого мы здесь приглашали, ну, как бы я рассказывал про него перед фестивалем. Он тоже специально для фестиваля строил мотоцикл. Там долгая история с многими. Ну, в общем, в конце концов, он несколько лет назад этот кастом сгорел. И пришлось его строить ему тоже заново, практически, этот мотоцикл. И, в общем, он тоже провел год в гараже. Ну как, он ходил на работу, зарабатывал деньги, приносил их в гараж, покупал какие-то вещи и строил этот мотоцикл. Естественно, на учет не тот мотоцикл ты не можешь поставить на учет ни под каким соусом, но люди не собирались их продавать и не собирались их ездить. Они просто построили крутые мотоциклы. Но Алексей Гельмут, он из Белоруссии, и он вообще там природный кастомайзер.
1: Вот. Это не тот, которого мы видели на Штолле?
2: На Штолле, который вас мясом кормил.
1: Ребрышками, да. Ну да, слушай, видели мы его, да.
2: Но он здесь тоже мелькает. И этот мотоцикл, так как у него было несколько регенераций, и каждый раз он страдал, и, в общем, он привез все награды от этого мотоцикла.
1: Слушай, это же надо как-то держать в голове прямо концепцию всю, да? Или какие-то были чертежи какие-то, или как?
2: Нет, все делается без чертежей. Нет, есть люди, которые на компьютере разрабатывают этот проект специальными программами, все это, значит, все это компьютеризировано, потом все везут там на станках, все это делается. Это вот такие кастомайзеры. А эти кастомайзеры, у которых не было изначального чертежа ни одного, ни у другого, это просто все из головы, и все это подставляется вот по месту. А, не подходит, следующую, а вот это вот подойдет сюда. Вот. И из настоящих кастомайзеров вот был Олег, Михаил Вертолетов, Алексей Гельмут и Саша Йети.
1: Еще вечерком... Это люди, известные на всю родину нашу, да, я так понимаю?
2: Нет, вот Вертолетов — это первый и единственный его мотоцикл. Он сам его сделал, он никогда мотоцикл не строил.
1: Давай музыкальную паузу небольшую возьмем.
2: Еще в конце пришел Белка.
1: Вот, давай, Серег, с этого и начнем.
2: Да, спасибо. А еще оказалось, что половина мотоциклов, которые там стоят, он их тоже делал. И вечером у нас был мега-консилиум по кастомайзеру.
1: Разбирательство.
2: Да.

0: Вы слушаете Моторадио. Напомню, друзья мои, в эфирной студии Алексей Марченко, как обычно в это время, в этот час. И мы продолжаем эфир, посвященный Балтик-ралли.
1: Байки про байки и про байкеров от Алексеича. Мото-М.
0: Я предлагаю пару слов сказать о Сергее Белке, известный наш российский петербургский мастер с собственной мастерской. Большой ему привет.
2: Наконец-то он избавился от дополнительной работы и теперь будет все время посещать свою мастерскую. И как выяснилось, что половина мотоциклов, которые стояли на кастом-зоне, его тоже рук дело. И просто про него никто ничего там не сказал. Хотя на первый фестиваль Baltic Rally, мы это хорошо помним, он дал свой иш, который сделан под Харлей, но иш, и он там даже тоже занял какое-то первое место у нас. Первый, который был осенью, который прямо на земле у нас стоял. Ну, вот, поэтому Сергей Белкин не последний человек на Baltic Rally.
0: Ну да. Вот.
2: А еще был у нас художник за лучший. Он взял приз за лучшую custom paint. За лучшую, короче, аэрографию. Ну, только аэрографию делают аэрографом, а он это все кисточкой расписывал. Первое место занял его мотоцикл. Ну, он для племянника строил. Терминатор. Причем, ну, там даже есть такое же точно ружье. Это точно такой же мотоцикл этого же года, Фэтбой. Только его немножко модернизировали, расписали его в этом.
0: Что такое Фэтбой? Это кто вообще?
2: Ну, это такой мотоцикл.
0: Ну, хорошо, спасибо.
2: Ну, это там бой, это парень, толстый парень, не знаю, там. Наверное, так переводится. Я не специалист по английскому, но похоже, что я все-таки правильно сказал. Вот. Остальные мотоциклы были, или человек купил себе мотоцикл, что-то сделал в одном месте, что-то сделал в другом месте, что-то сделал в третьем месте. Был человек из Иваново, который заказал мотоцикл, ему его построили в Иваново, и он переехал жить в Питер вместе с этим мотоциклом, и так оказался у нас на Baltic Rally. Вот. Ну, то есть, как бы он заплатил за это, но он руками сам как бы его не делал. То есть, он как бы...
0: То есть, это проект на заказ, получается, да?
2: Да, и у нас это был еще человек из Нижнего Новгорода. Он его купил в Америке. Ну, как бы, кто-то купил его в Америке, он здесь купил. Неважно, мотоцикл был построен в Америке, а он на нем ездит. Мотоцикл, ну, совсем не похож на ездовой. Вот он на видео, там, на фото желтого цвета. Он его назвал «Желток». Он ездит по всей России на нем. И вот приехал на Baltic Rally к нам. У него там все запчасти, все инструменты, все, что надо, когда у него отваливается. Он его уже так немного переделал, скажем так, потому что он сделал получше тормоза, у него началась складываться вилка, он вытащил себе третью траверсу, у него там началось еще что-то.
0: Вот это мы показываем, да?
2: Да. Вот и, кстати говоря, у нас была техническая такая сложность. Нам невозможно было на такое большое расстояние через дорогу, перекрывая дорогу, вести кастомы к сцене. Но мы решили сделать ход конем. И он говорит, я могу заехать. Но нужно какой-то мотоцикл на сцене. Ну, правильно, у нас всегда заезжает один какой-то мотоцикл на сцену. Я говорю, давай, ты не первое место занял, а ты там свои номинации занял. Но, говорю, нужно мотоцикл. И вот он, значит, с разбегу там чиркнул чем-то, мы там подкладывали, он туда залетел, значит, выехал прямо чуть ли не зрителям такой, на парапетик такой спереди сцены такой сделан. И мы вот всех наградили, вот там есть видео забавное. Но у нас, как всегда, пошло не по плану. Baltic Rally и компания «Балтика» решила нам подарить пиво. И я всех спрашиваю, пиво будете? Они говорят, да, я пиво не пью. А, я вообще не пью. А, я еще не пью. И потом, когда вынесли пиво, оказывается, все взяли пиво и ушли. И оказывается, и этот тоже говорит, а мне вроде пиво это не надо. Как я повезу его в этот Нижний Новгород? У меня там один сиси-бар, у меня даже кофр нету. В итоге взял скотч, взял этому сиси-бару, намотал это пиво и, в общем, и поехал в Нижний Новгород. Пиво, говорит, уже кончилось.
0: Ой, слушай, а что вообще дарили? Расскажи нам, что там за подарки были?
2: Традиционно это тарелка с видом, Капкаю, кстати, где-то здесь есть. Ага. С видом, Капкаю, кстати, был у нас там. На кастом-зоне.
0: Мы знаем.
2: С видом ратуши городской. Это красивейшее здание за памятником Нунсена, который смотрит на Выборгский замок. Это бывшая администрация.
0: Вот я смотрю, пиво несут, да? Это вот
2: да,
0: и есть.
2: Да. Это как бы, ну, как бы администрация этого шведского города в этом здании было. Ну, а сейчас там просто живут люди. Его сейчас отреставрировали, и поэтому оно на наших тарелочках императорского фарфорового завода. Вот, грамота и ящик пива.
0: Слушай, ну хороший подарок, но почему нет? Тем более в жару.
2: Нет, самый большой подарок это то, что ты стоишь на кастом-зоне. Тебя смотрит огромное количество людей, тебя показывают по телевизору. Тысячи и тысячи фотографий расходятся по всем. Следующий фестиваль всех кастомайзеров пригласил. Правда, я не заметил, как это происходило. Они говорят, вот меня пригласили. И их всех пригласили на все достойные мотоциклы на следующий фестиваль. И они там как бы тоже показывали свои мотоциклы.
0: Слушай, а вообще вот если с фестиваля на фестиваль возить мотоциклы свои, то получается, что если никаких нет изменений, там, скажем, на фестивале раз в год, за год ничего ты не приделал, то это, ну как, это вообще камильфо считается?
2: Это по-разному считается. Если у тебя чемпионат мира, знаешь, который там происходит в Кёльне, ты будешь возить туда каждый год, точно не прокатит. А если у тебя шоу, куда приходят люди, то такие строгие правила ни к чему. Потому что в том году никто...
0: Одни люди видели, в этом году другие посмотрят. Да, так же можно рассуждать, да?
2: Мы же не обещаем людям после нашей кастом-зоны, что мы вас отправим в Америку, в Дайтону на чемпионат какой-то. Нет, у нас вот проходит, кто хочет, кто-то по два раза. Вот один, если там увидите, бобер сиреневого цвета такой. Вот парень в прошлом году приехал, ему ничего не досталось, а в этом году приехал, и в его номинации не было мотоцикла, и он как бы
0: автоматически,
2: он автоматически стал призером по боберам, и все вот добился. Казалось бы, мог бы обидеться, да, типа вот в прошлом году мне ничего не дали, я сегодня не поеду, здесь плохие люди. А он честно приехал и честно отстоял все дни. Вот то, что у нас на удалении было небольшом, музыки громкой не было. У нас была своя дискотека, сейчас про нее подробно расскажу. И много этих людей приходило, которые интересовались прямо кастомами. То есть вот этот поток, когда у нас там раньше были, люди входили на фестиваль, сперва проходили сквозь нас и потом уходили. То есть мимо тебя прошло огромное количество людей, а они использовали твою кастом-зону как проход. То тут уже приходили люди и просто там часами прям допрашивали этих кастомайзеров, как он это сделал, как он то сделал. Потому что люди, которые просто пришли посмотреть, и те, которые специалисты пришли, которые уже что-то своими руками делают, у них совсем другие вопросы. И мои кастомайзеры были очень довольны, говорит... Нас, говорит, так никогда не спрашивали такие вещи. Говорит, так приятно, что вот люди замечают. Я говорю, не все замечают.
0: Слушай, а были обиды у кого-нибудь? Ну, кто-нибудь...
2: Слушай, вот я хочу подвести сразу итог посередине, чтобы у нас тогда не закончилось время. Не пострадал ни один байкер, ну, то есть кастомайзер. Не пострадал ни один мотоцикл. Не пострадал ни один человек, который к нам заходил. То есть все было хорошо. все было предоставлено организаторами. И, в общем, технически у меня все отлично. А все остальное дальше...
0: Ничего никто не открутил, ничего не сломалось.
2: Никто ничего не открутил, никаких жалоб не было. Все прошло очень даже достойно, хорошо и трезво, и красиво. А к нам приехало... В прошлом году они приехали в воскресенье и не попали к нам на... не попали к нам на судейство. А в этом году они решили психануть и приехали. Они то ли из Крыма, то ли с Москвы. Они сами не могут определиться, откуда они. Их там человек 5. Короче, спайдер сине-золотого цвета. Весь в светодиодах. Наверняка там на видео будет их видно. 3 киловатта звука. Сзади прицеп. Прицеп поднимается.
0: С аккумулятором.
2: Нет, мотор работает. Все там, как полагается. Значит, светомузыка, лазерное шоу. Это все вот в этом. И плюс он сам весь мигает. И потрясающий звук. И, в общем, как только начинает темнеть, когда уже световое шоу видно, запускается музыка. И
0: кастом, вот тут народ, да?
2: И кастом-зона становится, то есть там играют какие-то ведущие хедлайнеры мирового уровня, а у меня дискотека битком. И эта дискотека настолько интересная, что люди не выгнать было. То есть в 11 часов должно закончиться наше это мероприятие. О чем я говорил?
0: Мы говорим, что в сумерках начинается свечение вот этого мотоцикла. Народ это все видит издалека, все подтягиваются. Правильно я понимаю?
2: Да. Так. Ну и, в общем, уже полтора часа прошло в первый же день. Уже надо закрываться. Уже мне прислали охрану. Говорят, кончай уже. Но на следующий день нам только 30 минут дали после окончания. Потом... Но они, правда, сделали хитрый ход конем, чтобы не порочить наш фестиваль. Они отъехали в сторонку, и дискотека переместилась, и мы уже были в законе.
0: Ага, здорово.
2: Туалеты были, все было у нас.
0: У тебя осталась база вот этих людей, которые приехали?
2: Конечно, конечно.
0: Там адреса, телефоны, там.
2: Ты же помнишь, всю осень, всю зиму мы с ними переписывались, они присылали фотографии, общались, и потом все увиделись. Вот был еще парнишка, забыл взять. Был тоже один американский мотоцикл. Он им достался горелым. Они его тоже отреставрировали. Этот мотоцикл продается. Там даже где-то есть. Ну, вот видишь, это киловаттный, этот трехкиловаттный.
0: Да.
2: Ну, цветочки у меня, видишь, какие. Вот. Был человек из Майкопа.
0: Это поставил... же твои края какие-то родные.
2: Да. Но его привели там наши Ленинград чаптер. Но они туда все время ездят. Это Варченко и Бугрим. И они привели этого человека. Короче, мотоцикл, знаешь, это стрит-боб года так 20-22, переоборудован под бензовоз.
0: Так.
2: Короче, я ошибся, но по подсчетам 100 литров помимо бензобака там.
0: Это все в наше трудное время.
2: Да, и у него там ветровое стекло, значит, ага. Он, чтобы по горам ездить. Он, знаешь, такой стал похож немного на эндуро и с бензином. И, в общем, я ему звоню, говорю, слушай, тут надо на сцену ехать. А у человека бензин в кастоме кончился. Нам
0: какие
2: надо
0: проблемы,
2: срочно бензин, мы потом купим, тебе доложим. Он говорит, какие проблемы? Он кофру любую открываешь, у него там на спинке сзади прикручено литров 20. Сзади за этими 20 еще 20 литров. Потом по бокам у него. В каждой кофре по 20 литров. Короче, ну мы взяли, заправили, потом сбегали на бензоколонку. Кстати, бензин на бензоколонке выдавали в канистры без единого слова.
0: Слушай, а сработала вот эта схема обещанная, что будут помогать с бензином организаторы?
2: Вообще без проблем. Я заправлялся, все заправились, все с канистрами для ближайшей бензоколонки ездили. Там вообще даже никто не сказал. Все приходят с канистрами в байке.

0: была третья дискотека, потому что там кафе работает. То есть вечером было очень весело. Вот, и он так доигрался с этой музыкой, что утром ему жена сказала, что все, хорош, поехали домой. Поэтому он не попал в номинацию. Вот. Но потом приехало на эти места еще несколько мотоциклов, которые, к сожалению, ничего не заняли. Но они и без претензий были, конечно, к тому, что у них только модифицированные, модифайтеры такие были. Вот, потому что в этот раз были такие настоящие кастомы, серьезные, которые были первый раз у нас. То есть они нигде не болтались.
1: Слушай, а были мотоциклы, которые, вот правильно ты говоришь, наверное, правильное слово, то есть внешне выглядит как обычный, но внутри все такое. Вот есть же такое направление тоже. То есть вроде как вот, ну, внешне мотоцикл стоковый, а внутри там не полтора литра, а три. А,
0: слушай, это практически любой Harley можно просто взять. Любой Harley взять и на кастом-зону выставить, потому что, видишь, они же...
1: В этом смысле они все такие.
0: Да, потому что они делают, Harley продают заготовку, по сути. Резиновые ручки, страшные подножки, и человек сразу покупает целый этот поднос из деталей, и он уже автоматически становится модифайтером, то есть это... Для Harley несколько десятков каталогов, что ты можешь переделывать его каждый раз. Ни на один мотоцикл такого шоу нету.
1: Слушай, а что да что за мотоциклы были вообще в принципе? Было что-нибудь, что тебя, ну, удивило? Какой-нибудь там Триумф или какая-нибудь Honda?
0: Триумф был, Yeti привез чудный кафе рейсер или Бобер. То есть он так выглядел, как кафе-рейсер.
1: То есть ты сам Бобер не понял даже, что это.
0: Ну,
1: ну Бобер, пускай.
0: Ну, да, все равно первое место, да.
1: Ага.
0: Вот. Там изюминка была. Сделан витиеватый выхлоп такой из нержавейки или из титана, не знаю. Очень красивый. То есть мотоцикл совсем по-другому выглядит. То есть у него мотор остался стандартный, и часть рамы осталась стандартной, и в управляемости он никак не потерял, но зато кардинально был изменен. К сожалению, у него в автобус не влезло два мотоцикла, и он привез один.
1: А то могло быть два Бобера.
0: Нет, там другой какой-то был мотоцикл. Каких-то людей даже вот не помню, просто приезжали, ставили... А, Сидоров. У нас каждый год есть такой господин Сидоров. Он каждый год привозит какой-нибудь ретро-мотоцикл. В этот раз он привез Яву с коляской голубого цвета. В идеальном состоянии. А еще там отдельное спасибо можно сказать Алексею Колбаснику.
1: Да.
0: А он выдал три мотоцикла. Один, значит, был Восход 3М 90-го года. Потом Ламборджини, красный трактор. И вот эта коляска, которую Олег построил из Брянска. Вот. Ну, теперь, ну, владелец настоящий Алексей Колбасник. Он, значит, выдал нам эти три. Они, коляска, естественно, заняла первое место. И Восход. А самое интересное, это обыкновенный Восход. Он даже не восстановленный. Вот он как вышел с завода, так вот его и привезли.
1: На Балтикрале.
0: Да. И больше всего к нему подходило местные жители. Говорит, блин, я на этом учился. Блин, я на этом женился. И, короче...
1: Ну, таких три мотоцикла, насколько я знаю. Ява, Урал и вот и Восход. Нет, нет?
0: Минск, Восход и Иш.
1: И Урал, наверное.
0: Урал был для дедушек, понимаешь?
1: Там уже тогда для дедушек.
0: Дедушки там ездили. Он, во-первых, дорого стоил. 1500. Если Минск стоил 400, то этот стоил 1500 косаря, блин. Это только дедушки ездили с этими. Это потом уже, когда дедушки умерли, и мотоциклы стали мощнее, и начали коляски отрывать и делать из них. А все учились-то на вот этих дрищевых мотоциклах.
1: То есть Восход – это вообще легенда?
0: Минск и Восход – это вот просто вот с них начинали. Это сразу после мопеда.
1: Ага.
0: Сразу после мопеда, вот перепрыгивали на них. Вот такая история.
1: Слушай, ну хоть кого-то довелось повидать. Игоря Щербакова, Алевтину Болгову, губернатора Дрозденко,
0: не было.
1: Батюшку, там, иерархов всяких. Там же кого только не было. Полиция была любимая.
0: Да. Не, смотри, когда я стоял перед сценой, вот все, которых ты причислил, они как бы через меня проходили и

0: всех я их видел, и Гарика Сукачева, и всех знаменитостей. А когда меня сюда уже отвезли, караванный путь немножко поменялся, и у меня в основном почитатели кастомов.
1: То есть только та публика, которая вот реально в этом, так сказать, интерес видит, да? Вот
0: да, это? У меня когда-то было лет еще 15 назад, когда я начинал эту деятельность с кастомами еще на днях Харли Дэвидсона. Я всегда говорил, мне нужно тихое место. И один раз было тихое место, когда меня перевели во двор Дворца Пионеров.
1: Я помню, отличное, вот, кстати, было место, шикарное.
0: Меня сперва на проходе один раз поставили под навесик такой, потом перевели туда. И там было тихо. И
1: там вот напротив тебя ездили лендроверы, помнишь?
0: Они ездили тихо, ездили. Было классно. Там где-то сцена, сюда приходили конкретные люди, я на таком парапете стоял. И вот мне понравилось, что тишина, она как бы, можно поговорить, пообщаться, потому что когда напротив сцены этот грохот большой, и вот рассказывать про мотоциклы, у тебя вроде микрофон есть, но он не перебивает сцену. А тут все в идеале сошлось. Мне очень понравилось. А вот кастом-зона должна быть в таком. Игорь Иванович сказал, что это теперь твое место.
1: Ну, посмотрим, знаешь, много что меняется по ходу дела при подготовке. Поглядим, но место было хорошее. Хотя вот я знаю, слышал собственными ушами как раз критику в этот адрес, потому что некоторые говорят, а мы не нашли.
0: Не, там, понимаешь, там была некая такая штука, на схеме нарисовано немножко было в другом месте. То есть было нарисовано напротив рынка прямо. А тут получается...
1: Ну, там 10 метров в сторону у тебя.
0: Да, но дело в том, что если ты смотришь с башни Олафа, то все видно. А если ты смотришь, там деревья стоят. И сверху какой-то шатер. Может, пиво продают, а может, хрен узнает. И люди так через пешеходный переход пришли, ничего не нашли и пошли дальше. Было такое. Но у меня...
1: Я даже
0: всегда было битком.
1: Жалею, что мы об этом сказали. Игорь Иванович теперь будет лоббировать, чтобы деревья срубили.
0: Не-не-не, там деревья вообще потрясающие. Ты знаешь, у них вот такой вот ствол.
1: Да-да.
0: Ты заходишь под это дерево, а вверху, значит, этот ствол опилен, и куча тоненьких этих веток висят. И эти деревья, значит, до самой земли доходят, и получается, как такая живая беседка. И мы туда поставили стол и две лавочки, и это было потрясающе прохладное место. Хотя, помнишь, погоду говорили, что будет плохая.
1: Что дожди будут, да.
0: Яндекс нас уверял, блин, своими этими показателями. Но ничего не подтвердилось, и у меня ни один мотоцикл даже не намок. И ни одной капли на мотоцикл не упало. Представляешь, как было круто.
1: Ну что, будем заканчивать тогда потихонечку. Давай какой-то итог. Что получилось, что не получилось? Доволен ты или нет?
0: Я доволен. Получилось все. Все, как планировали. Все, ни на миллиметр никуда не сдвинулись. Все прошло по плану. В общем, все люди, которые обещали приехать, приехали. Не было такого, что я вот приеду, а потом раз, и ни ответа, ни привета. Такие были раньше случаи. Вот все, которые написали мне, все эти люди приехали, и еще даже больше.
1: Но вот ты оставил себе все телефоны, координаты на будущее,
0: конечно,
1: на всякий случай,
0: конечно,
1: да?
0: Папочки, ну, у меня там... все, даже у меня протокол голосования президентских симпатий есть.
1: Ты хоть с кем-то подружился впервые, там кто-то появился такой, что вот ты теперь будешь...
0: Конечно, там, да? Всегда новые люди приходят, всегда заходят поклонники моторадио. Люди с Воронежа приходили, говорят, слушаем. Говорит, вот везде искали про один известный мотоцикл. Говорит, и только, говорит, ты нормальное что-то сказал, хоть что-то стало понятно. Я был в шоке, конечно. Прям заходили на кастом-зону, зная уже, куда надо идти. И... Ну, то есть, короче, оказывается, помогает наше радио людям.
1: Ну, будем надеяться, да. Ну что, большое спасибо организаторам, которые любят слушать, да, радио и, может быть, сейчас слушают.
0: Да, спасибо и Левтине, и Игорю Ивановичу, компании ГАЛС, которые охраняли четко. И, в общем, всем людям, которые помогали кастом-зоне, им спасибо большое. Без их помощи кастом-зона бы не получилась никогда.
1: Алексей Марченко в программе «Байки про байки» на волне радиостанции «Моторадио». Спасибо большое. большое, Алексей, счастливо и всем удачи тоже. До свидания.
0: Всего доброго, до свидания.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.

Лималь Never Ending Story в программе «Суперзвук 80-х». Здравствуйте, в студии автор и ведущая программы Александра Ромашова. Мы продолжаем нашу летнюю серию выпусков программы «Суперзвук 80-х», в которых звучит то, что уже звучало ранее в предыдущих выпусках. Лучшее из лучшего, можно сказать и так. И вот Лималь, конечно, со своей песней 84-го года, которую, кстати, продюсировал Джорджио Мородер, открыл сегодняшний выпуск программы. Это, напомню еще раз, бывший вокалист группы Каджагугу, который в 82-м году был приглашен в эту группу, ну а после ее распада занялся сольной карьерой. Довольно успешный на протяжении какого-то количества времени. Эта карьера продолжается и по сей день. Музыканту уже под 70. Ну, выглядит он хорошо, ну, как симпатичные парни, как парни, которые были симпатичными в молодости, как правило, выглядят как престарелые мальчики. Ну, это его нисколько не портит. Единственное, что его портит, немножечко неправильная ориентация, то есть как бы женщинам он не достался. Ну, мы не будем акцентировать внимание на этих мелочах жизни. Главное, что музыка прекрасна. А продолжит наш музыкальный час и сегодняшний выпуск программы «Суперзвук 80-х» великолепная группа «Ток-Ток», которую я вам неоднократно об этом говорила, очень люблю и уважаю. К сожалению, Марк Холлис скончался в 2019 году, вокалист и лидер этой группы. Очень сложная такая по характеру и группа, и их творчество не очень простое, но тем не менее музыка прекрасна. Мы слушаем «Such a Shame», это их песня 84 года из альбома «It's My Life». Это второй альбом группы

еще одна композиция, немножко, может быть, тоже по характеру такая же безмятежная, как «Such a Shame», но, хотя нет, «Such a Shame» скорее тревожная. Но, в общем-то, тоже из тех же 80-х, середины 80-х, это 85-й год, но более несущая, более безмятежное действительно настроение композиция «The Captains of Her Heart» группы «Double». Это швейцарский дуэт и фрагмент из их дебютного альбома «Blue» 85-го года.

многие из вас, слушатели моторадио, уверена, что есть у нас люди старшего поколения, которым близка эта музыка 80-х годов, помнят, как сложно было услышать что-то новое из музыки в 80-е годы, в частности, и как-то вот сквозь западные радиоволны, которые безбожно глушили у нас здесь, на территории Советского Союза, иногда прорывались вот какие-то божественные звуки, вот в частности, именно таким образом я и услышала впервые вот эту песню «Take My Breath Away» группы «Берлин». Это американская группа, запись 1984 года, и тоже здесь продюсером выступил Джорджио Мородер, который вообще очень серьезно повлиял на музыку конца 70-х, середины 80-х, вообще 80-х годов. Очень много песен, которым он приложил руку, стало хитами, в частности, «Donna Summer», например, «I Feel Love», ну и много другого. Ну и, конечно, автор музыки к фильмам и так далее. Далее в программе английская группа Dead or Alive, снова 84-й год, и их хит «You Spin Me Round Like a

великолепная Сабрина Салерно, великолепная итальянская жгучая брюнетка, которая, кстати, жива и довольно привлекательна и по сей день, несмотря на то, что пару лет назад у нее был выявлен рак молочной железы. Но это, вот, к сожалению, такая болезнь веков последних двух, и никуда от этого не деться очень многим. К сожалению, так бывает. Продолжает творить и по сей день. Правда, конечно, вот этот хит «Boys» — это вершина ее карьеры музыкальной, певческой. Продолжаем суперзвук 80-х в танцевальных ритмах. «Fine Young Cannibals», 88-й год, и песня «Она сводит меня с ума», «She drive my crazy». Группа из Бирмингема, «Fine Young Cannibals», и она продолжает наш музыкальный час.

87-й год, Мэл энд Ким. Респектабл, девичий английский популярный дуэт. Из двух сестренок он состоял, Мэл и Ким, соответственно. Мелани, к сожалению, умерла от рака. В 90-м году ей было всего лишь 23 года. Ну а Ким после этого занялась сольной карьерой. Баллада. Вот хочу вам сказать, что лето – время повторов, многие люди в отпусках находятся, не хотелось бы опережать события и делать что-то новое в такое ленивое время года, поэтому полноценный сезон всех программ начинается в сентябре, как правило, вот и я также готовлю уже некоторые выпуски, новые темы для нового сезона. Для осеннего сезона программы «Суперзвук 80-х», среди которых будет и тематические программы, ну, например, посвящение Джорджу Мордеру. Ну, не посвящение, он еще живой, слава богу. А также многим другим артистам и много-много чего другого интересного, надеюсь, для вас. Много-много чего другого интересного, надеюсь, для вас.

0: «Суперзвук 80-х».
1: Да, он самый. Это была программа «Суперзвук 80-х». В завершении один из таких ведущих диско-фанк-хитов 80-го года. Это песня «Funky Town», длинная версия. Мы услышим длинную версию. Есть короткая, она у нас звучала в предыдущих выпусках. Это более удлиненная, ну, то, что надо для танцев. И исполняет ее американская группа Lips Inc. Запись 79 года и хит 80 года, соответственно. С вами была автор и ведущая программа Александра Ромашова. До встречи в эфире. Всего доброго.

0: motoevacuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Окей, ладно, значит, залог человек заплатил, определились с вот этим тарифом, да, ему...
2: Определились с тарифом, да. Подобрали экипировку, если у него нет своей, если ему нужен шлем, куртка, перчатки, если он едет с пассажиром, тоже все это дело померили, определились.
1: Это уже отдельные деньги?
2: Это отдельные деньги, то есть аренда за мотоцикл – это одна история, аренда экипировки – это история другая, да, но все это, соответственно, в моменте, когда человек приехал, подобрали, посмотрели мотоцикл, посидел, попробовал, выбрал, что подходит, если там раньше не ездил, не знает. Определились с экипировкой, если она требуется, быстренько оформили договор, подписали и в добрый путь кататься.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: Друзья, я, Андрей Сапожников, кузнец, The Hooligans MC, петергофское отделение. Приглашаю вас 8 августа на фестиваль «Добрый рок» в Петергофе. Пробег в детский дом-интернат, спортивная программа, концерт, конкурсы на стадионе по адресу собственный проспект 24. Ждем!
4: Автоновости. От заголовков к реальности.
5: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
4: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: суперзвук 80-х.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Моторадио.
1: The best of hard and heavy.
2: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. У микрофона Александра Ромашова. Сегодня у нас продолжение гостевого эфира. И в студии у нас сегодня впервые мотосообщество Free Riders, если быть точнее, Free Riders Bikers Community. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Я представлю вас всех по порядку. Как я понимаю, у вас нет президента.
3: Нет.
2: Нету старшего.
3: Нет.
2: Вы все равны. Поэтому по порядку Дмитрий, Александр, Михаил здесь в студии у нас. И, в общем-то, если честно говоря, когда вот Дмитрий мне написал, я думала почему-то, что я никогда раньше о вас не слышала. Но вы сказали, что вам уже 4 года. То есть это, в общем-то, такое в наше время, когда все очень происходит быстро и так же быстро заканчивается, это срок довольно приличный уже 4 года. Это было какое-то такое вот серьезное начало, вот запись в дневнике там или указ какой-то издан о том, что создается байкерская комьюнити, или как это произошло?
3: Ну, никакого такого особого события не было, просто катались самостоятельно, без всякой атрибутики, объединившись втроем. Посещали мероприятия.
2: То есть вы трое родоначальники, да?
3: Нет, нет, нет. Дмитрий присоединился чуть позже. Третий родоначальник отсутствует, угу. Занят очень. Угу. Поэтому так. Просто собрались, решили, что пора бы уже обзаводиться собственной символикой и создавать какое-то объединение.
2: Как я понимаю, я прочитала на вашем сайте, там не устав, конечно, нет, ваши правила жизни, можно сказать так. Вы никогда не стремились быть MC, MCC, какой-то Riders Club.
3: Это правда.
2: Ничего такого у вас не было в планах, да?
3: Это правда, это изначально, что в планах такого не было.
2: А почему? Это вызывает какое-то отвращение, не знаю, неприятие или просто... Почему? Потому что мне кажется, что все хотят, если уж клуб создавать, какое-то сообщество, то обязательно все должно быть как надо, по правилам.
3: Как надо. Ну, никакого неприятия и тем более отторжения от клубов нет. Просто клубная идеология, философия, она подходит разным людям. И к которым она подходит, они объединяются и присоединяются к уже действующим или создают новые клубы. Разные MC, MCC или как бы они назывались, RC. Вот. Есть довольно большой пласт людей, байкеров, которые именно байкеры, которые самостоятельные, свободные.
2: Ну, их так и называют обычно фрирайдеры.
3: Это правда.
2: То есть есть клубные, есть фрирайдеры.
3: Это правда.
2: Да, и звучит как-то это так всегда, как будто их очень много, то есть есть какие-то клубные, а есть все остальные, да?
3: Всех остальных в России примерно по статистике условной.
2: 99%.
3: 30 тысяч человек примерно, угу. 30-35 тысяч. И они индивидуальные байкеры, которые не входят ни в какие сообщества, коллективы, клубы и не хотят, главное, что не хотят входить в какую-то систему подчинения.
2: Не знаю, мне кажется, может быть, некоторые вообще даже не догадываются о том, что можно как-то объединяться.
3: Правда. Объединяться без клубной системы, а просто объединяться в сообщество друзей байкеров, именно байкеров, с байкерской философией жизни. При этом оставаться самим собой.
2: Тем не менее, выглядите вы вполне как клубный. У вас есть жилетки, у вас есть все как положено. Шевроны, указание места, город. Тут что еще?
5: Нет.
2: Или не совсем так?
3: Жилет – это просто атрибутика любого байкера. Как выглядит жилет? Каждый байкер определяет себе сам. Просто есть сложившаяся такая практика, что жилет с вот так расположенной символикой, с этими нашивками, шевронами, патчами, как бы они ни назывались, это принято просто у байкеров, у клубов в клубной жизни. Но это не есть императив какой-то, что только клубные могут вот так, а кто вне клуба должен носить треугольные жилеты с круглыми, с какими-то надписями. На данный момент, по крайней мере, не существует какого-то модного приговора байкеров. То есть клубные так носят, а не клубные носят только так. Поэтому А жилет, красивый жилет, это классно.
2: Яркий, да.
3: Так любой клубный, любой жилет, он красивый. Он,
2: эффектный, да, конечно, да.
3: Показывает символику и название, чтобы не перепутали.
2: Ну вот что у вас написано? Фрирайдер, да? То есть просто свободный ездок.
3: Да.
2: Дальше сверху ваше имя дорожное.
3: Да.
2: Так, справа, по-моему, город, я не вижу просто.
3: Нет, байкер-комьюнити.
2: Байкер-комьюнити, и снизу что-то еще.
3: Ну, оригинал.
2: А что это значит, оригинал?
3: Ну, везде по-разному это интерпретируется. Кто-то, что это первый жилет, который носится до того, как он не придет в полную негодность, его не мыть, не стирать, не чистить, ничего нельзя. Вот какой есть, такой есть. Кто-то, ну, некоторые интерпретируют оригинал как основателя. Ну, то есть это не какой-то вот такой четкости нет, просто, ну.
2: Или может быть просто оригинал.
3: О, да. О, да. О, да.
2: Ну, все остальное тоже у вас, в общем-то, выглядит довольно-таки сурово и немножко отпугивающе. То есть татуировки, бороды, суровый взгляд, в общем-то, такой из-под лоби. То есть все как положено.
0: Мы очень добрые, на самом деле.
3: Это маски. Это маски. На самом деле внутри все очень добрые, очень нежные
2: и
3: ранимые. И боятся
2: ездить на мотоцикле.
3: Ужасно боимся.
2: Серьезно? И боятся мышей.
3: Нет, мы мышей, кстати, не боимся.
2: Ну ладно, это большой плюс. И большое подспорье. Итак, 4 года назад, это было сразу вот решение, что нужно обзавестись жилетами, или это не самое главное жилет вообще?
3: Ну, жилет – это не самое главное, но это одно из главных атрибутики объединения, особенно байкерского объединения – это жилет.
2: Но это для того, чтобы выделиться среди других сообществ как-то, да?
0: Нет, это узнаваемость.
3: Это узнаваемость?
2: Да, но это так и есть. Я это имела в виду выделиться не в плохом смысле.
3: Нет. А почему выделиться? В чем выделение?
2: Ну, среди других, да. Нет, не то, что лучше, хуже. Нет, я просто, что вот все выделяются по-разному. Ну да, просто.
3: Александр, да, все байкеры и фрирайдеры, и не фрирайдеры, и клубные, все в жилетах ездят. Просто разные жилеты у всех. Просто любой фрирайдер практически на данный момент это одиночка, который сам себе придумывает атрибутику своего жилета и катается в ней. Мы решили, что надо наши жилеты, чтобы были единообразные, чтобы было видно, что это объединение байкеров, но при этом надпись четкая и жесткая, написано «фрирайдер».
2: Ну, тем не менее, все равно какое-то противоречие есть все-таки. С одной стороны, комьюнити, с другой стороны, free riders.
3: Так.
2: То есть свободные, а с другой стороны, все объединены.
3: Объединены.
2: Единой символикой,
3: да,
2: в том числе.
3: Конечно.
2: Например.
3: И
2: мне
3: в
2: кажется,
3: чем противоречие?
2: Противоречит.
3: А что еще раз, что именно противоречит?
2: Если уж free, то так free тогда, от всех вообще, сам по себе.
3: Нет. Free rider – это свободный наездник, и каждый из нас, хоть объединен единой символикой, но если вы внимательно обратите внимание, написано не free riders, а free rider.
2: Конкретный.
3: То есть, да, каждый все равно остается сам по себе free rider'ом.
2: Клуб free riders.
3: Да нет клуба.
4: Нет.
2: Ну,
3: и не будет.
2: Мотосообщество. Извините, я оговорилась. Да, мотосообщество называется riders все-таки. Потому что вас много.
3: Да.
2: А вас, кстати, много, если не секрет?
3: Это секрет.
2: Ну, вот, кстати, все мотоклубы тоже так говорят.
3: И правильно делают. Потому что, ну, это легко объяснимо. Просто если сказать количество членов, там, условно, клуба или нашего сообщества, это друзья, когда узнают, они будут завидовать, что нас слишком много. А враги, если у кого такие есть, у нас таких нет, они могут посчитать количество силы, которые надо применить. Поэтому нет, это абсолютно нормальная практика. Я уверен, что и даже и клубы, или там и другие объединения, они не говорят о своем количестве. Никогда.
2: Никогда, да.
3: Обоснованно, понятно,
2: мы можем
3: логично.
2: Можем подсчитать, в принципе, иногда.
3: Это правда.
2: Да.
3: Примерно. Поэтому о количестве ответ вот такой, он понятен, действительно приемлемый и логичен.
2: Кстати, кто разрабатывал вашу такую симпатичную символику? У вас череп, и в каких-то он как бы в лучах, в зорнице, ну, в какой-то, в лучах солнца?
3: Как таковой разработки символики не было. Эта символика звучит немножко диковато. Мне приснился сон в 2020 году. И я увидел во сне себя в зеркале с отражением, и на животе у меня была вот такая татуировка. Я не знал, зачем она... Ну, татуировку такую сделал.
2: А в жизни у вас такой нет? Или... А, сделали, да?
3: Ну, мы в прямом эфире, я, конечно, не покажу пузо. Но она там есть.
2: Мы верим.
3: Но она там есть. С 2020 года.
2: То есть вы восприняли это как знак свыше?
3: Я так, на тот момент я не знал, что это такое и зачем. Это просто я понял, что это нужно. Ну, нужно и сделал. И когда приняли решение, что нужна символика, так вот она и была. Значит, она для этого и приснилась. Просто я этого не знал изначально.
2: А все остальные приняли?
3: Она красивая, она агрессивная. Красивая. И типа классно, почему нет? Чего придумывать другое?
2: Я предлагаю сделать небольшую музыкальную паузу в нашем эфире. Я напомню, что сегодня у нас сообщество Freeriders Bikers Community в студии в лице Дмитрия, Александра и Михаэля.
3: Да.
2: Да. Да. И продолжим через пару минут.

0: продолжаем наш разговор. В студии у нас сегодня фрирайдер, свободные ездаки. Да, наверное, так вот.
1: Ездуны.
0: В лице клуба, который так и называется, не, вернее, не клуба, а мотосообщества. Но я всегда оговариваюсь, вы не обращайте внимания. Итак, у вас вроде бы как будто вы и не клуб, а с другой стороны, у вас все равно есть какие-то свои правила. И они очень четко описаны на вашем сайте, в частности. Вот давайте, может быть, по этим правилам пройдемся. Что у вас самое главное, кого вы берете, кого не берете. Есть ли у вас какой-то там, я не знаю, порог вступления в сообщество, может быть, там возрастной или скорость, или как бы там количество лошадиных сил мотоцикла, я не знаю, что еще может быть.
2: На самом деле правил как таковых, вот вы говорите, что у нас прописаны правила, нет, у нас не прописаны правила, у нас есть основные принципы, которых мы стараемся придерживаться, и не более того. И для того, чтобы попасть в наше сообщество, это опять же прописано на сайте, этого нет, это есть в группе ВК, в последнем посту мы давали пояснение по этому поводу, потому что в последнее время часто задают вопрос, как, кто вы, нами интересуются. Вот, и как вам попасть? И мы написали.
0: А вы так сказали, извините, что я перебиваю, нами интересуются. Это так звучит, в общем-то, так как-то опасно слегка. То есть вами интересуются. Кто интересуется?
1: Нет, просто на разных мероприятиях, да, которые мы посещаем, знакомимся с людьми, с байкерами, с клубами. И, естественно, наши жилеты,
0: да,
1: вызывают интерес.
3: И вопросы. И
0: ну,
3: вопросы.
0: Не агрессивный интерес?
1: Нет.
2: Нет, нет, нет.
0: То есть не было такого, что, как бывает иногда, там, типа, расшить, снять жилетки, хотя жилетка – это вообще собственность мотоциклиста?
1: Нет, люди интересуются, и после того, как им объясняем, кто мы, что мы и зачем, это воспринимается абсолютно нормально людьми.
0: Ну, хорошо, тогда… Извините, продолжайте.
2: Нет, нет, ничего. В принципе, для того, чтобы к нам попасть, достаточно быть просто нормальным человеком, обладать мотоциклом. Да, мы мотоцикл, скутер, без разницы, два колеса, любить путешествовать. От 400 кубов мы, это даже не правило. Это просто для удобства движения в колонии, если мы едем куда-то вместе, да, потому что всегда ориентируешься на слабого. И поэтому вот как порог такой. Наличие прав. Любовь к путешествиям, любовь к мотоциклу.
0: А пол?
2: Традиционная сексуальная ориентация, пол может
0: мальчик
2: быть
0: или
2: любой.
0: Девочка? То есть вы девиц, девушек берете, да? Женщин?
2: Возможно объединение в сообщество и женщин в том числе.
0: То есть пока еще нет? Но,
2: пока еще нет.
0: Но в принципе это не отрицается, если придет какая-нибудь...
2: У нас это написано. Нет, это не отрицается.
0: Хорошо, дальше. Какие еще, ну, не правила, а принципы у вас?
2: У нас нет каких-то жестких критериев, поэтому желание, стремление быть вместе, стремление почувствовать, стремление общаться, стремление найти друзей. В принципе, на этом все.
0: У мотоклубов есть клубхаус, а у вас что-нибудь вроде как, я не знаю, там...
1: Место
0: дом
1: сбора.
0: Для, да, место сбора, да.
2: Нет, у нас такого нету.
3: Ну, у нас есть территория с разными строениями, в которых можно собираться, проводить время.
0: Гараж. Это чей? Это конкретно гараж, да, или такой?
3: Да, там есть собственник.
0: Вы в зимнее время там тоже, наверное, проводите время какое-то, что-то делаете, там сидите, починяете мотоцикл или...
3: Зимнее время – это вообще самое горячее время для любых байкеров. Оно даже более горячее, чем сезонное.
0: Посещение разных мероприятий?
3: Конечно.
0: А, кстати, посещаете вообще?
3: Ну, нас приглашают в межсезонье на разные праздники, мероприятия, другие клубы и не клубы. Конечно, если приглашают, конечно же.
0: А во время сезона какие-то фестивали вот посещать, я просто не встречала, но, может быть, просто не обратила внимания, хотя не знаю.
2: Скорее всего, просто не обратили внимания, потому что мы посещаем фактически все мероприятия северо-западного региона, наверное, точно.
3: Ну да.
0: Штоль.
2: Штоль, Балтик-ралли, псковский гдовский фестиваль, который вот организовали Fate Masters, ребята.
0: Раньше у нас был хост.
2: Да, раньше был
0: хост. В этом году
2: хост.
0: Его нет.
2: Да,
0: будем надеяться, появится снова.
2: Мотостолица, ИМИС. То есть мы присутствуем фактически на всех мероприятиях, которые проводятся в северо-западном регионе постоянно.
0: Вам не предлагали как-то принять участие, как-то сделать какой-то стенд или, может быть, какой-то организовать, не знаю, какое-то развлечение там или что-то такое?
3: Нет.
2: Мы присутствуем как гости и, наверное, не стремимся к тому, чтобы каким-то образом обозначать себя.
3: Как организатор или соорганизатор какого-то мероприятия?
0: Ну да, да. А свое что-то организовать, какие-то, может быть, у вас есть опыт каких-то поездок, в которые вы приглашали бы кого-то еще, какие-то тематические, может быть, или еще пока?
3: У нас есть такое, но это у нас более это личного характера, то есть не для открытого посещения, а только тех, кого мы приглашаем к себе на наши так, мероприятия.
0: Лично.
3: Ну, лично и общественно лично, то есть дружеские клубы.
0: Если не секрет, с кем дружите?
3: Секрет. Потому что сейчас начнем перечислять, и кого-то я не перечислю, и обида будет на всю жизнь. Поэтому очень многие клубы дружественные, очень многие.
0: То есть они довольно спокойно относятся с пониманием к тому, что у вас вот именно такое сообщество. А есть, кстати, аналоги еще, хотя бы в нашем городе?
2: Нет, аналогов точно нет.
0: А по России?
3: И по России нет.
2: По России.
3: И в Америке нету.
0: Но это все равно как-то звучит очень загадочно. Вот я все равно не могу понять, как с одной стороны. То есть для того, чтобы вступить в обычный мотоклуб, там есть какие-то определенные правила. Там хэнграунд, там проспекты там, и так далее. У вас что-то такое есть? У вас написано, что вы присматриваетесь.
3: Присматриваемся. Мы приглашаем человека, который заинтересован в этом. Начинаем присматриваться, кататься с ним вместе, приглашать вместе с нами на разные мероприятия. И смотрим, как он себя ведет. А он смотрит, что мы из себя представляем. Может, он в итоге скажет: не-не-не, неинтересно. Или мы скажем: нет, такой человек нам просто не интересен. Он не подходит.
0: Он в любой момент может поиметь жилет, надеть его и носить.
3: Нет.
0: Или все-таки это какое-то решение принимается кем-то?
3: Это решение принимается всеми.
0: Всем клубом.
3: У нас нет клуба,
0: нет,
3: но да.
0: Нет. Ой, всем сообществом.
3: Да.
0: Прошу прощения, я все время оговариваюсь. Всем сообществом принимается решение, то есть это какое-то голосование.
3: Это именно голосование. Открытое
0: то есть
3: голосование.
0: Все-таки собрания происходят, и происходят они в каком-то что-то вроде клабхауса, которого у вас нет.
3: Что плохого в слове клабхаус? Просто клабхаус это у клуба.
0: Это неплохо, это прекрасно.
3: У нас просто есть помещение, в котором мы собираемся. Клабхаус это все-таки клаб.
0: Хорошо, пусть хаос.
3: Упорядоченный хаос.
0: Да. Что-то в этом роде. И что должен сказать человек? Вот, что я хочу быть членом вашего объединения. Я торжественно клянусь, что я никогда не буду членом другого мотоклуба, может быть, или...
3: Почему? Почему человек может вступить потом в любое мотосообщество или
0: потом,
3: клуб?
0: Потом, то есть параллельно он не может.
3: Параллельно. Не бывает фрирайдера и клубного. Это,
0: ну, кстати, да. Ну,
3: так не бывает.
0: Ну, может, человек сошел с ума, может, всякое.
3: Пока не сталкивались,
2: да.
3: Но будем иметь в виду.
0: А вот, кстати, если женщин в клуб возьмете, наверняка будет.
3: Ну, если какой-то клуб возьмет себе женщин, то это дело клуба.
0: Давайте сделаем еще одну небольшую музыкальную паузу в эфире Моторадио. Я напомню, что сегодня у нас сообщество Free Riders. Кстати, Санкт-Петербург, да? Вы же сугубо петербургское такое явление.
3: Пока
0: других,
3: да.
0: В других городах пока еще нет ваших
3: пока
0: представителей.
3: Да.
0: Давайте продолжим через пару минут.

0: продолжаем наш разговор. Напомню, что у нас сегодня сообщество «Фрирайдерс». Дмитрий, Александр и Михаэль здесь в студии у нас. И все-таки вот я задаю вам вопросы. Основная суть этих вопросов в том, в чем отличие вашего сообщества, объединения от обычного клуба «Свобода», вы говорите. Ну, это как бы слово, все говорят о свободе, и МС-клубы тоже говорят, что свобода и так далее. Байкер вообще сам по себе не может быть не свободным, как мне кажется, это его отличие от многих других людей, наверное. Ну, давайте все-таки вот об этом поговорим. Итак, чем отличается ваше объединение от традиционного клуба, мотоклуба?
1: Ну, отличается очень по многим параметрам. Причем фундаментальным параметрам отличается. С отсутствием устава как такового, написанного или не написанного. И даже если бы он был, но назывался по-другому, не словом «устав», а был, по сути, уставом. У нас нет такого совсем.
0: Ну, так получается, что каждый приходит со своими правилами, со своими понятиями, может быть, какими-то.
1: Ну, это понятно. У каждого фрирайдера, у каждого байкера свои понятия, свои правила. Он может на сайте или в группе ВК ознакомиться с нашей идеологией, с нашей политикой, с нашей философией. Если ему это покажется приемлемым, близким, он может присоединиться, если хочет. Но присоединяясь к нам, скажем так, надевая жилет с нашей общей символикой, он не становится солдатом. Он не становится обязанным подчиняться чему-то, что ему не хотелось бы, не хочется. Над ним не висит никакой блок обязательств, прямо таких обязательств, что теперь ты обязан делать вот так. Он хочет, участвует в совместных мероприятиях. Даже если он просто не хочет, он просто не участвует. Это серьезное
0: без
1: отличие.
0: Без объяснения причин.
1: Да, он просто не хочет. Вот, ну, не потому, что там тетя заболела в Саратове, а просто не хочу. Вот настроения нет, не буду участвовать. Ну, не будет и не будет.
0: Ну, вы знаете, сейчас, в общем-то, времена меняются, и многие мотоклубы становятся более лояльными в этом смысле.
1: Это прекрасно. Это прекрасно. Вот я такого не знаю, но если вы так говорите, ну, это действительно так, это же прекрасно.
0: Есть какой-то там общий клубный ран, а потом у всех семья, работа, вот это я постоянно то, что я слышу, и на самом деле, в общем-то, все как бы клубные строгость, все как бы клубные строгости, которые на самом деле, в общем-то, пропагандируются, на самом деле они не очень

0: Добровольно сначала. Есть возможность? Да, нет возможности. Но нет возможности. Тебя поняли, и никто не будет тебя заставлять.
1: Мы говорим про обязательные членские
2: взносы. Обязательные членские взносы. То есть мы что, должны накопить взносами миллион, что в ожидании, когда кто-то шлепнется на дороге, чтобы ему помочь? Нет.
3: Нет, ну вы меня так убеждаете, как будто я, ну,
0: отвечаем,
3: я не против.
0: Мы отвечаем
3: того,
0: на ваш вопрос.
2: Да. Отвечаем подробно, отвечаем на вопрос.
3: Я не виновата, что вы такие.
2: А кто виноват?
3: Да.
0: Он.
3: Мое дело задавать вопросы, кстати.
2: Наше дело отвечать на вопросы.
1: Да. Причем наш принцип, который описан, да, на сайте, который мы проповедуем, они как бы вот не то, что мы написали, и будем это исполнять всегда. Если какой-то человек вносит какую-то инициативу, говорит, а мне не нравится вот это, да, мы собираемся. Если он нас убедит, мы можем пересмотреть и принять, если это разумная какая-то инициатива.
3: Ну, вот мы говорим о свободе, но вы прекрасно знаете, что свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека.
2: И у нас
3: человека,
2: это да? прописано в нашей идеологии. Что
3: как, а как это соблюдается? Как это? Вот какой-то пример можно привести?
2: Ну, пример, пожалуйста, там вот какое-то мероприятие будет в эту субботу. И я там Диме говорю, надо ехать, ты должен поехать. А он не хочет, и он никому ничего не должен. И вот, вот здесь начинается...
3: А может, он хочет, чтобы вы уговаривали?
2: Он не хочет. Ну, это просто один из примеров. То есть моя свобода закончилась там, где начинается его свобода. С его свобода воли и выбора.
3: Хорошо, тогда давайте конкретно о том, чем вы занимаетесь, ездите. То есть все-таки основное занятие мотоклубов – это все-таки езда.
2: Клубы, да.
3: То есть,
0: клубы, да.
2: Ну, и объединение тоже.
3: Объединение тоже, да.
2: В сезон.
3: В сезон, конечно, да. У вас какие-то здесь есть правила, там какое-то определенное количество тысяч километров проехать?
2: Нет.
0: Нет, абсолютно. Нет, да? Все на личном, все зависит от твоего времени, от твоих возможностей.
2: И желания.
0: Желания.
3: А вот, кстати, если у меня в этом сезоне нет желания ездить вообще.
2: Значит, нет желания.
0: Значит, нет желания ездить.
3: А жилетку отнимут?
2: Нет.
1: У нас вообще нет процедуры снятия жилета.
2: Она не прописана, ее быть не может. Хочет человек снять жилет, снял жилет. Все. Не хочет, не снял. Он же фрирайдер, он.
3: Ну, все равно, что-то вроде как бы того, как к вам, к новичку присматривается, значит, что-то вроде вступления, принятия есть. Значит, наверное, все-таки
2: есть.
3: И какие-то условия, когда человек от вас отпочкуется, скажем так, тоже, наверное, есть, да? То есть, например, он вообще пропадает из поля видимости, не хочет, ну, раз он свободный, он не хочет в этом году вообще вас видеть.
1: Это его право.
0: Его право?
2: Ну, если он даже хочет без нас всех, ну, там, не вместе, а один. Все, хочу один весь сезон, пускай катается.
1: Ну, мы пока с таким не сталкивались.
2: Ну, да, вообще, обычно, наоборот, все стараются все вместе. Вместе кататься – это намного интереснее, чем по одному.
3: И веселее.
1: И вместе проводить время.
2: Да.
3: А в таком случае, если ездите все вместе, кто-то есть, кто занимается безопасностью движения, колонны управления,
2: конечно,
3: и так далее. Ну, как, не дорожный капитан, как у вас это
2: будет? Да пускай это будет называться дорожный капитан, чего там плохого? Ну,
3: ничего.
2: Заимствовать какие-то, ну, слова, термины там из других сфер или от клубных. Почему? Чего там плохого? Это неплохо, это хорошо. Дорожный капитан прекрасно, прекрасное слово. И оно отражает и суть этого человека. Дорожный капитан. Ну, да.
3: Кто у вас занимается?
0: Здесь по ситуации, да, он показал на меня пальцем, иногда эти моменты беру на себя я, но все зависит от ситуации, да, есть направления, маршруты, которые я могу не знать, кто-то знает лучше меня. Welcome.
2: Да,
0: организовывает поездку, у нас нет, грубо говоря, в какой-то ситуации я владею вопросом лучше, значит, я беру этот вопрос на контроль. В какой-то ситуации вопросом владеет лучше Михаил или Александр. Этот вопрос контролируют они. То есть нету должности дорожный капитан как таковой привязанный к человеку. Есть ситуация.
3: В этом году где вы уже побывали? Давайте хвастайтесь.
2: Так мы вроде как говорили уже.
0: Да, мы уже в принципе...
2: Не упомянули только одно мероприятие, по-моему, этот
3: Мотопитер. Да, если не брать мероприятие, а вот на Мотопитере тоже были?
0: Да, да, да.
2: И что-то вот вы тоже были, да?
3: Да.

0: И в пятницу тоже были?
1: Нет, мы только в субботу.
0: Блин, вот были. В пятницу у нас было очень тяжело не заметить там.
1: Да?
0: Да. Вот поэтому очень странно.
1: Ну, там был другой клуб, который
0: да.
1: было очень тяжело не заметить.
0: И вот на фоне того клуба нас было очень тяжело не это, не заметить.
2: Ну, так же, как и в воскресенье, в принципе.
1: Надеюсь, все обошлось без...
2: Нет, нет, нет.
0: Да. Их быть не могло.
2: Какие?
1: А помимо фестивалей, какие-то вот просто поездки куда-то по нашей необъятной, скажем так,
0: ну,
1: в этом году?
0: Да, ну я в этом сезоне не издох совсем, но как бы многие члены ездят в разные города, объединяются и с членами других клубов объединяются, договариваются и едут там общей группой там, в какой-нибудь город там просто так или там кому-то в гости. Это нормально, это происходит.
1: А каких-то вот все равно, ну раз фри, то я понимаю, что, может быть, вопрос прозвучит неуместно, но какая-то общая поездка такая, скажем, объединяющая всех вас, может быть, какая-то есть, вот, традиция такая?
0: Традиция только нарабатывается. Mm-hmm. Так, в связи с тем, что мы вообще по любым меркам не так давно, как организация, ну, заявляем о себе, как таковых уже сложившихся традиций немного.
1: Mm-hmm.
0: Поэтому со временем все будет складываться. Все да. все предлагают, обсуждают.
1: Я не удивлюсь, если года через 2-3 вы придете и скажете, что вы в корне поменяли свои принципы и решили стать МСС.
0: Нет, нет, этого изначально быть не может. И чтобы этого не было, такого не может быть по самой сути, потому что надпись «Фрирайдер», она говорит о том, что это не может быть ни МС, ни МСС никогда. А если... кто-то когда-то захочет все-таки создать МС, то будет уже не фрирайдер, а какое-то другое название, значит, мы к этому отношения иметь уже не
1: да,
0: можем.
1: Взаимоисключающие.
0: Верно, верно. Да. Оно заложено в саму основу.
1: Давайте тогда поговорим конкретно о вас, познакомимся поближе, скажем, из присутствующих, может быть, начнем с Дмитрия. Когда вы сели впервые на мотоцикл, давно ли вы в мотодвижении? Был ли у вас, может быть, какой-то опыт еще участия в других объединениях?
2: Хороший вопрос. На мотоцикл я сел порядка, наверное, уже лет как больше 30 точно, ну, на двух колесах именно по мотообъединениям. Большую часть своей жизни ездил сам по себе, был фрирайдером. Был этап в моей жизни, когда я примкнул к мотоклубу. Провел там достаточно длительное время, потом вышел сам по собственной инициативе и вот познакомился с ребятами и понял, что это по духу мне ближе, чем клубное движение. Не осуждаю его ни в коем случае, но вот здесь я нашел свое, скажем так.
1: На чем ездите?
2: Харли, Дайна.
1: Это не обязательно.
2: Это не обязательно.
1: В вашем клубе. Ой, в вашем сообществе.
2: В нашем сообществе можно иметь даже скутер.
1: Кстати, да.
0: И, кстати, имеют скутер.
2: Имею, да, есть.
0: И, к сожалению, в нашем сообществе еще многие владеют BMW.
2: Это отдельная история, да. Она очень печальная.
1: Михаил...
2: Но мы избавляемся.
0: Избавляемся, да, от этой пагубной привычки.
2: Не от людей, от привычки.
1: Михаил, откуда такое имя, кстати?
0: Ну, как бы, обычно, ну, у человека есть имя, вот у меня оно такое.
1: Нет, у нас как Михаил.
0: А можно Михаил? Можно Михаил.
1: С одной и то же.
0: Ну, я человек мира, я живу в разных странах.
1: Да?
0: Меня в разных странах по-разному называют, но это все производное от слова, ну,
1: ну
0: Михаил.
1: Да, да, понятно.
0: Михаил, Майк, Мишель, Мигель, Майк, по-разному называют.
1: Угу. Какова ваша байкерская судьба?
0: Моя байкерская судьба, ну... Первый раз я сел и прокатился на байке в 14 лет. Это был ЧЗ. С сильно задранной жопой. Вот, я не упал. И не могу сказать, что я прямо катался на нем. Я чуть-чуть покатался на нем. Больше на байк я до 2020 года не садился. А в 2020 году пришло осознание, что я хочу. И не просто хочу, а мне это нужно.
1: Ну, многие говорят о кризисе какого-то возраста, определенного средних лет, может быть, когда человек чего-то добивается и вдруг понимает, что вот та самая мечта детства, которая когда-то была прервана, она должна осуществиться вот теперь сейчас?
0: Может
1: да?
0: быть, пускай это будет кризис среднего возраста, который я вылил через вот катание на байке. Может быть, не знаю. Ну, как есть, так и есть. Все так, что с 20-го года на байке.
1: Я понимаю, что это тоже не BMW.
0: Я хотел, может быть, когда-нибудь, поэтому пока на Харлее.
2: Ну, к этому надо прийти.
0: Надо прийти, пока на Харлее.
1: Александр.
3: Ну, у меня все то же самое. На свой байк, там, такой тяжелый, хороший, я сел уже взрослый возраст. Тоже где-то в 20-м году.
1: Впервые вообще?
3: Да. И сразу же на...
0: К сожалению.
3: 1,7 литра.
1: Кстати говоря, если у вас есть жены, они как-то пострадали, или стало это, ли, может быть, последствием того, что вы развелись, или как-то это вообще... И как вообще они, если они есть и остались и по сей день с вами, то как они к этому отнеслись? Вот в частности, к Михаилу и к Александру такой вопрос.
0: Почему? Давайте к Дмитрию такой вопрос.
1: Ну, потому что он давно, он всю жизнь на мотоцикле.
0: И что?
2: Да, у меня не было кризиса среднего возраста, в отличие от вас.
0: У тебя будет он.
2: Я куплю BMW?
1: Ну, так вот, как ваши женщины вообще к этому отнеслись?
0: Да, я думаю, что... В 90%, не только в нашем случае, а вообще в 90% случаев жены, женщины, девушки негативно, да, до ужаса негативно относятся к тому, что ну, мужчина садится на байк.
1: Конечно.
0: Потому что это, ну, это опасно, это непонятно, это и так-то, ну, женщинам, девушкам мало внимания уделяется. А тут еще и крадется еще.
1: А еще жилетку надел, неважно, что она означает, значит, хочет нравиться бабам другим, значит, это тоже вообще...
0: Я не думал про это.
1: Да.
2: Слушай, хорошая мысль.
0: Какая интересная мысль.
3: Вот, а еще появляется там 20 новых друзей.
0: Да.
1: И у вас наверняка подружек тоже.
0: Не, подружек совсем не обязательно, а вот.
1: Ну, это, а вот так, ну, это вам кажется. Я как женщина могу подтвердить, что, конечно, там, естественно, что он ходит на какие-то там собрания или какие-то там, не знаю, встречи, поездки какие-то. Наверняка, значит, бабы там есть, да. Все не просто так. Ну, это женщины так думают.
0: Как только женщины не думают.
2: Да. На то они женщины. Они всегда что-нибудь себе придумывают.
1: Да, а они, оказывается, ходят в свой гараж и чего-то там чинят, да.
0: А на самом деле, кто так думает, и там он может посмотреть в открытом доступе обзоры на мероприятиях, увидеть, кто там ходит, с кем там ходит. Это все сейчас
1: ну,
0: открытый
1: сейчас,
0: мир.
1: Да,
0: открытый мир, все видно.
1: Нет, ну всегда можно зашифроваться. Так что
3: для этого и байк мотоцикл не нужен.
1: Кстати, да.
0: Да.
1: Логично.
0: Ну, ход ваших мыслей довольно интересный.
1: Логично. Итак, что еще бы вы хотели сказать о себе? Может быть, то, что я забыла вас спросить в целом о вашем сообществе?
0: Ну, если вы забыли, откуда мы можем знать,
2: да, что вы забыли?
1: Нет, ну, может быть, что-то важное вы держите это на уме, хотите об этом рассказать, а я вас не спрашиваю.
2: Нет, такого, наверное, нет. Мы свободные люди, мы... По-моему, и так все понятно.
0: Да, и так все понятно. Милые, добрые люди, свободные.
1: То есть у вас нету какого-то дна, каких-то тайн, секретов?
0: У всех,
1: ну, кроме количества.
0: У всех есть дно, и секреты, и все у всех есть.
1: То есть на самом деле взносы собираете, президента
0: нет.
1: Есть?
0: Это вранье, а я говорил не про вранье. Если бы я говорил, что нет взносов, а они
1: может,
0: были...
1: Может, это тайна? Вы же не сказали, сколько у вас человек?
0: Нет, я сказал, что все, что у нас прописано, что можно почитать, мы именно этого и придерживаемся. Не прописали, а делаем другое. Я это говорил. Так что никаких тайных взносов и тайного подчинения каким-то тайным генералам у нас просто нет. И быть не может.
1: Вот я смотрю, кстати, на картинку на вашем сайте. Тут мотоциклист в вашем жилете и написано «homeless». Что это означает?
0: Отвечаю.
2: Бездомный.
1: Это я знаю, да, но да. В вашем случае?
2: В нашем случае это означает то, что у нас нет привязанности
0: ни к городу,
2: ни к стране, ни к месту. Мы свободны.
0: Мы свободны, у нас нет дома.
3: Клабхауса нет,
0: Ничего нет.
1: Мотоциклов нет.
0: Мотоциклы есть.
2: Ну, мы на них не ездим.
0: Привязки быть не у свободного не может быть. Он свободен. Захотел, сел, уехал и жил в Саратове.
1: И это не мешает ему состоять в вашем сообществе?
0: Нет, не мешает.
2: Нет, не мешает.
1: Это наоборот.
0: Это даже наоборот, конечно. Распространение символики и отвечение на вопросы в других городах, что это такое, как это же наоборот, только положительно.
1: Ну что ж, тогда спасибо за то, что рассказали о себе. В общем-то, если честно, первый мой опыт общения с такого рода объединениями. Очень интересно.
0: Спасибо вам, что пригласили.
2: Да, да.
1: На здоровье. Приходите еще.
2: Обязательно придем, потому что мы растем, развиваемся, к нам проявляют интерес, люди приходят. Поэтому я думаю, что мы еще не раз будем у вас в гостях.
0: Надеемся.
1: Хорошо. Ну что ж, тогда напомню, что у нас сегодня было мотообъединение «Фрирайдерс». Дмитрий, Александр, Михаэль, спасибо за внимание и до встречи. Всего доброго.
0: Всего доброго.
1: Спасибо.
2: Всего хорошего.
4: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
5: Каждую пятницу в 3 часа дня.
6: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
7: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
8: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: У нас сложилось свое небольшое комьюнити, что интересно. Мы их называем Артмото Гараж Друзья.
2: Friends.
1: Friends, да-да-да. У нас недавно тут киновечер проходил. Мы собирались своим небольшим тесным кружочком.
2: Так.
1: Вот все друзья, которые, назовем их амбассадоры,
2: так.
1: Приехали, посидели, чипсики поели, фильм «Самый быстрый индиан» посмотрели.
2: Так.
1: Ну, круто было. У нас же большие вот эти экраны. И ребята пришли с запросом ко мне: давайте собираться вместе, смотреть фильмы, обсуждать что-нибудь. Ну, было душевненько.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете. Your lifestyle. Best.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмотогараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклубу The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
4: Apple Jam.
5: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
6: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
3: Мастерская Басмача.
4: Коломяжский проспект, дом 10.
5: Здравствуйте, вы слушаете Моторадио. Мы находимся в мастерской Басмача и беседуем с ним самим, с замечательным Славой. Слава, привет.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуй, Александр. Какой классный сегодня день. Тепленько и солнышко блестит.
5: Теплые погоды – это очень хорошо, с одной стороны. Но с другой стороны, это вызывает обилие мотоциклистов на дорогах. А особенно в вечернее тихое время, в эти тихие летние прекрасные петербургские российские вечера, некоторые мотоциклисты едут с таким грохотом, что хочется догнать и совершить насильственные действия иногда. Ну, действительно. И, собственно, мы подходим к теме сегодняшней программы. Мы уже говорили об этом неоднократно, но мне кажется, будет полезно напомнить, что существуют так называемые выхлопные системы с разными режимами работы, которые переключаются, не знаю, где Слава расскажет потом, и можно выбрать тихий, средний или громкий режим работы этих выхлопных труб, что очень удобно, например, при предъявлении мотоцикла или, например, на подъезде к посту ГИБДД и так далее, чтобы к тебе не было вопросов, хотя тут тоже, наверное, не все однозначно. В общем, выхлопные системы с переменным звуком. Прошу, Слав.
6: Да, но с одной стороны, задумка была, безусловно, благая, то есть, чтобы можно было сохранить возможность сочного звучания раз, каких-то характеристик хороших два, и в то же время не быть накуканенным при проверке три. Вот, но суть, как бы, на самом деле, как бы, разговора, наверное, в том, что, да, действительно, разговоры про громкий выхлоп, про негативный идут, да, действительно, излишне громкий выхлоп, это бесит окружающих, включая меня тоже. Еще один момент, это то, что безумно громкий выхлоп для Харлея, да, то есть я не владею статистическими данными по поводу спортивных мотоциклов, там, допустим, шоссейников, да, там и прочего. То есть я работаю с Харлеями, да, то есть, и, соответственно, я знаю, что излишне громкий выхлоп на Харлее, он совершенно не определяет удивительные показатели двигателя. Он не то чтобы необходим, он скорее даже вреден, потому что мотору нужен оптимальный подпор в выхлопе, то есть должно быть определенное сопротивление прокачиванию газов. И это сопротивление, оно, ну, я не знаю, теоретически, наверное, его можно как-то смоделировать там в каких-нибудь программах там по газодинамике или как бы эмуляции двигателя и прочего. Но суть в том, что как бы мы научились его подбирать. То есть подбирать на основании графиков Диностенда, на основании внешнего вида выхлопной системы, на основании понимания того, какие распредвалы, насколько агрессивные установлены. Короче говоря, на основании окружающих факторов, да, то есть это не точный математический расчет, хотя он может быть, наверное, и не точным. Не всякий математический расчет, он оказывается точным.
5: А можно я вставку сделаю? Вот как я понимаю, зачем он вообще нужен? Вот некоторые спрашивают, люди, не сведущие в этой, как ты говоришь, газомеханике, а зачем вообще нужен какой-то подпор? Вообще, что это такое? Правильно ли понимаю я, что когда газом в момент выпуска трудновато выйти вот совсем быстро, то впрыснувшийся одновременно с этим воздух и бензин в цилиндр, они больше и лучше сжимаются и потом оптимистичнее сгорают. Я примерно правильно понимаю?
6: Скорее, наверное, больше существует другая история. Представим себе, что мы выпустили газ в трубу, в длинную. Да, там. Газ побежал, то есть у нас есть волна сжатия, да, то есть когда мы, собственно, клапан открыли, а после волны сжатия идет волна разрежения. И получается, у нас газы убежали, и за ними сзади идет волна разрежения. И, соответственно, эта волна разрежения, она усасывает в трубу свежий заряд бензиновоздушный. То есть получается, получается, газы уходят в атмосферу без сопротивления, да, по ровной трубе, там, ну, даже если там, условно говоря, есть терка, да, там, флейта проходная в виде терки чаще всего встречается, она там чутка притормаживает, но как бы все равно есть волна разрежения, которая усасывает свежие газы.
5: То есть от газы впрыснулись и сразу же выскочили без работы, вот так, ничего не сделав.
6: Да, то есть, получается, мы потеряли часть того, что должно сгореть и дать давление на поршень, мы потеряли, просто они улетели в атмосферу и потерялись там. Вот, соответственно, получается, что обратная ситуация, то есть, если мы сделали очень маленькую дырочку на выходе, у нас газы по трубе побежали, уперлись в эту дырочку, там создалось сжатие, пошла обратная волна. Обратная волна, если имеет высокую амплитуду и высокое давление, она как бы забивает выхлопные газы обратно в цилиндр. То есть бывает, что газы даже выбивают часть свежей смеси обратно там в воздушный фильтр. Вот. И как бы это в карбюраторных мотоциклах очень забавно видно, что когда ты на каких-то режимах, у нас получается у входа, если фильтр снять, из карбюратора растет, как сказать, зона топливного тумана явного. То есть ты видишь, что вот влага мелкокапельная, она как бы у выхода из карбюратора в атмосфере есть. То есть, получается, выбивает, и он засасывает ее обратно. Это тоже довольно забавный казус. Это получается, что часть вот этих, часть этого заряда, карбюратор проходит как бы три раза. То есть, как бы в цилиндр, из цилиндра и обратно в цилиндр, но там не в полном объеме, но в каком-то, и там обогащение получается избыточное.
5: То есть, нужно все-таки в идеале добиться некого компромисса, чтобы и не туда, и не сюда, а чтобы все именно было как нужно, чтобы то, что засосалось, все сгорело и так далее, и так далее.
6: В идеале как бы должно быть, чтобы смесь наша горела над поршнем, а не в трубе. И как бы она приносила...
5: А, такое тоже бывает?
6: Бывает, да. Ну, допустим, если у тебя мотоцикл с катализатором, который как бы мы не выстригли, например, то за ним получается, вот когда слишком свободные трубы, сантиметров 20 бывает язык пламени, который растет из трубы как бы в атмосферу, да, то есть как газовая горелка горит. То есть это говорит о том, что есть перепродувка цилиндра, потеря свежей смеси, которая горит на катализаторе и дает язык пламени.
5: А в смысле катализатор раскаленный, он ее поджигает просто?
6: Да, да, катализатор раскаленный, он является вторичным, ну, как бы поджигателем.
5: Ну, вернемся к переключателям и к переключаемым трубам.
6: Вернемся. Значит, переключаемые трубы, как правило, имеют тихий режим, как бы режим там средний.
5: Средне-тихий.
6: Средне-тихий, да, то есть как бы чуть погромче.
5: И не тихий.
6: И открытые, да, там, допустим. И получается, что если мы берем режим тихий, мотоцикл не едет от слова совсем. То есть, ну, вот он вообще не едет. То есть режим средний-тихий, он тоже не едет, но как бы чуть поменьше. Режим, значит, открытый, он едет более или менее прилично. То есть получается, что у нас есть оптимальная конфигурация выхлопа для мотора, да, то есть для того, чтобы он давал свои показатели приличные. Вот. И две неоптимальных. Вот. На оптимальную он едет, на неоптимальную не едет. При том, что надо сказать, что если мы, допустим, настраиваем мотор какой-то, ну, на валах, как правило, всегда нужны какие-то флейты непроходные, то есть там псевдотихие, там частично тихие, назовем, полутихие флейты. И полутихие флейты, они делают звук выхлопа на холостом ходу не то чтобы громким, то есть, ну, как бы на холостом мотор работает, на ухо не давит, спокойно можно рядышком разговаривать, и, соответственно, он не излишне эпатажный. Вот. И при всем при том существует режим как бы езды на мягких лапах, то есть, когда мы газ открываем не сильно, мотор звучит не очень громко, то есть, по большому счету, с псевдотихими флейтами, но там не очень тихими, как бы можно ехать на режиме, который там будет для окружающих не очень как бы не очень раздражающим, да. Вот, соответственно, и это возможно. А вот в режиме вот этих вот нескольких положений дросселей, дросселя выхлопа в этих в дорогих буржуйских трубах, получается, что как бы полностью открытый, он безумно громкий, то есть там получается прямоток.
7: Ну, при этом едет.
6: Ну, как бы при этом едет более или менее. Вот. А как бы, а оба закрытых они не едут. То есть...
5: А почему настраивают по максимально вот этим трубам, максимально открытым? Можно же, наверное, настроить на выхлоп любой из этих трех, правильно ведь? На стенде.
6: Безусловно, но в этом случае мы получим, что ситуацию, когда если мы настроили, скажем, в среднем положении, да, полутихий будет, то есть мы настроили, все у нас получилось, мы открыли дросселя, чтобы он громко работал, начинаем наваливать, но ехать быстро, и у нас мотор не едет, потому что слишком бедная смесь, потому что он перегревается, не дай бог, еще и сломается. То есть как бы у него, получается, воздуха как бы участвует в горении больше, потому что газы убежали, вот, и как бы а топливо мы льем, исходя из того, что воздуха немного, потому что это самое, выхлоп подпертый.
5: Ну так и как поступают? Действительно, ведь если можно настроить на любой из этих режимов, если предположить, что ты настроил на диностенде на тихом, то получается, человек ездит очень быстро и тихо при этом, да? А если ему нужно выпендриться, он подъезжает на стрелку Васильевского, включает режим вот этот самый громкий, пусть медленно, проехал все девушки его.
6: Нет, не так. Совершенно не так. Значит, я делал... На прошлой неделе брейкаут 2017 года на Jekyll Hyde в выхлопе, ну, с кнопочкой, значит, 110-й мотор, это 1.8, у него разница по показателям по мощности составила, значит, у него было 100 лошадей при открытых дросселях и, по-моему, 78 при закрытых. То есть, грубо говоря, 20% мощности теряются при как бы избыточном подпоре. И как бы, ну, это очень много, потому что если мы говорим про какой-нибудь Sportster на трубах и на фильтре 1200 и всего 1200 кубов, то он показывает там 78-80 лошадей на колесе, то есть настроенный. И получается, что мотор 1.8 с этими трубами с тихими едет так же, как мотор 1.2. То есть, как бы, ну, это звучит недостаточно замечательно, на мой взгляд.
5: А вообще, если пофантазировать, есть возможность сделать вот такое переключение, чтобы оно действительно звук меняло, но при этом не менялась бы мощность? Хотя бы вот, ну, в теории.
6: Нет, невозможно. Это невозможно. Давай мы немножко вот про что поговорим. Значит, у нас последние два года, может быть, и три, очень сильно выросло желание клиентов переделать штатные трубы, сохраняя внешний вид, для получения более глубокого басистого звука и для получения нормальных показателей от двигателя. То есть, грубо говоря, наша задача в этом случае сделать систему в меру громкую, максимально тихой, ну, то есть в разумных пределах, без потери, как бы, ну, чтобы и вынуть максимум, что он может. Вот. И получается довольно круто. То есть получается довольно мягкий звук, басовитый такой, он совершенно не отрывистый, а как гул равномерный такой вот. Ну, не знаю, самолет летит, он же гул дает, такой у-у-у. Вот. И здесь получается низкочастотный гул от мотора. Трых-тых-тых нету, вот, никаких резких выхлопов. Он, значит, на небольших дросселях, на маленькой нагрузке в меру тихий, и при этом получается и крутящий момент хороший, и пиковую мощность вполне себе замечательная. И вот мы это, скажем так, регулярно применяем.
5: Слушай, ну, возвращаясь опять же к вот этим трубам, о которых мы сегодня пытаемся поговорить, ты говоришь, делал недавно выхлоп с кнопочкой. Получается, кнопочка — это два режима, да?
6: Нет, три. То есть у них, получается, полностью закрытые дросселя. Он тихо работает, когда ты слышишь шум от внутренних движений, внутренних деталей мотора, громче, чем шум выхлопа. Второй режим они там приоткрывают на четверть шишечки, и, соответственно, как бы какой-то звук выхлопа появляется, но у него глубокой басовитости нету, ну, абсолютно. То есть там какое-то потрескивание, по тарахтению вот что-то вот такое вот, ну, скажем, не породистое, не породистый звук. Вот. В этом случае там уже шумы выхлопа сопоставимы с шумами мотора или чуть погромче. А третий вариант – это они полностью открывают дросселя, чтобы, грубо говоря, там, ну, круглая заслонка в трубе, она была горизонтальна. То есть пролетала справа, ну, выше и ниже. Мимо пролетают выхлопные газы, и что-то, значит, как бы там за счет того, что эти заслонки, они жирноватые, то есть есть какое-то там сопротивление выхлопу, да, то есть то, что в потоке находится. Но вообще...
5: практически прямое, да?
6: Прямое, да, то есть насквозь видно, то есть посмотреть можно. Но прикол в том, что там диаметр вот этих вот элементов глушащих, он такой, что звук скорее трескучий, чем басовитое бубнение. Угу. То есть у него как бы нет вот этой сочной, сочного рокота, сочной составляющей выхлопа, от которого внутренности дрожат, а как бы, ну, звук такой вот весьма сомнительный.
5: Слушай, а для справки два вопроса сразу. Во-первых, как переключаются непосредственно физически вот эти, вот, как ты говоришь, дроссели внутри? Это каким-то тросиком или каким-то реле? Это первый вопрос. А второй вопрос, а почем все это стоит удовольствие? Не поставить, а просто вот купить такое?
6: Слушай, переключается, значит, эта система идет с электронным блоком управления, с кнопочкой, которая вешается на руль, значит, к трубам на тросиках приделаны сервомоторчики, которые, значит, этими тросиками проворачивают оськи, где дросселя стоят. Сервомоторчики это где-то надо расположить в мотоцикле, где не так много свободного места. Вот. И как бы эта вся система подключается в диагностический разъем, то есть берет запитку от него, и, соответственно, как бы кнопочкой вы управляете там, в каком положении дроссель, по умолчанию при любом включении зажигания он дросселя закрывает.
5: То есть это все можно делать на ходу, во время движения?
6: Да, безусловно.
5: Тогда под вопрос, а можно что-то сломать этим? Потому что у тебя мотор работает в одном режиме, ему хорошо, и вдруг ты раз перекрываешь ему выхлоп. Это может быть даже и вредно в каком-то смысле?
6: Ну, это может приводить к кратковременному детонации, когда пережат выхлоп, пытаются ручку крутить прилично. Вот. Это безусловно. То есть всегда мотоциклы с японского рынка, у которых совсем тихие трубы штатные, они детонируют как собаки. То есть у них склонность детонации кратно выше, чем у американцев. Потому что пережатый выхлоп перегревает выпускные клапана, как бы тракты ведь выпускной, и как бы получается, что температура там каких-то зон камеры сгорания выше. Вот. И как бы здесь, ну, возможно, сходная ситуация. То есть, если там недопонимание, да, то есть, ну, понятно, на мягких лапах там потихонечку проехать можно, но если там пытаешься как бы крутить ручку, когда у тебя выхлоп закрыт, хорошего тут ждать неразумно.
5: Сколько это стоит? Евро или долларов, или юаней, там, не знаю чего?
6: Да, ну вот, допустим, я сейчас открыл Авито посмотреть, потому что сомневался в ценах. Продают бэушную систему, типа мало БУ, за 270 тысяч рублей. То есть какие-то люди там сняли ее со свежего мотоцикла. Вот, ну, приходите, покупайте в Москве там или где-то еще. Ну, забавно, да, конечно, вся эта история. То есть то, что выхлоп безумно дорогой, ну, то есть и, по сути, там,
5: не очень полезный.
6: Да, то есть из его функционала трех режимов ты можешь пользоваться, ну, как бы, вернее, мотор правильно работает только в одном режиме.
5: Угу. Ну, это, наверное, объяснимые вещи. Люди, которые покупают, наверное, тоже это понимают на самом деле. И вообще это покупается для того, чтобы, возвращаясь к началу программы, чтобы проехать мимо поста ГИБДД, так сказать, на тихих флейтах.
6: Ну, мимо поста ГИБДД можно проехать при закрытой ручке газа, то есть это тоже...
5: Кстати,
6: да, то есть это тоже все, в принципе, возможно, и не тарахтеть лишнего, вот, и, соответственно, все будет нормально. Как бы каждый выбирает по-своему, но я не скажу, что я был в каком-то, даже не про дикий восторг, а про какой-то восторг, значит, того, что, как бы, что я услышал, как она работает. Тональность мне, честно говоря, не понравилась. То есть и у меня Мастен, получается, соседствует через стенку с ремзоной, а механик сказал, я страдал. То есть ты там тарахтел и жужжал, говорит, а мне, говорит, было страдательно.
5: Давай какое-нибудь резюме, какой-нибудь вывод сделаем, надо, не надо, и есть ли смысл или нет. Пока что все аргументы против, и цена, и бессмысленность.
6: Слушай, ну, как бы у каждого свой непрекрасного, то есть наша задача, наверное, дать картинку, а про вывод целесообразности для каждого конкретного человека, пускай непосредственно каждый конкретный человек для себя и думает, потому что, ну, он сидит в своем болоте, а мы в своем, получается, как бы да.
5: А скажи что-нибудь этически правильное, как вообще должен себя вести мотоциклист в смысле шума все-таки? Вот как на твой взгляд, сделать, ну, может быть, какой-то кодекс простейшего поведения, именно такой шумовой для байкера?
6: Ну, мне думается, что как бы надо думать о том, как бы вызывает скрежет зубовный твое перемещение у людей по соседству или нет. Если вызывает, то, ну, наверное, это нехорошо, потому что на их месте можно оказаться самому в определенный момент. И вот меня, глядя на меня на даче, как бы я там на эндурике гоняю, соседки купили тоже эндурик. И там типа в 10 часов вечера намылились кататься, как бы, ну, то есть, типа день они там какими-то грядками дурацкими там или чем-то занимались хозяйством, а вот, значит, на ночь глядя решили поехать кататься. Я говорю, ну, где вы, говорю, ваша, как бы, где ваш разум-то? То есть, вот у вас, как бы, кончился день, вы хотите отдыхать, а, ну, окружающие уже могут и спать ложиться. Я говорю, ну, не по, как бы, по понятиям, по нашему законодательству, после 10, ну, наверное, тарахтеть не нужно. Вот. И как бы был такой, была дискуссия довольно эмоциональная на эту тему, но вроде...
5: Без пострадавших?
6: Ну, естественно, да. Но как бы вроде все закончилось хорошо, и как бы вот такая вот история. И, ну, я прекрасно понимаю людей, которые живут с окнами, выходящими на какие-то проспекты в городе, да, и по которым какие-то придурки носятся там безумно громко в неподходящее время. Ну, ладно, днем, да пес с вами, ну, по большому счету. Вот. Как бы, хотя, наверное, тоже есть маленькие дети, которые днем спят, но как бы это у каждого никто не мешает окно, окна закрыть. Ну, то, допустим, спишь ночью с открытым окном, чтобы дышать было чем. Вот. И тут какие-то совершенно отвратительные личности будет тебя там с рёвом своих моторов. Но мне это видится совершенно, ну, дурным тоном, как минимум.
5: Ну что ж, Слава, дай бог твои слова бы в уши нашему ГИБДД или не знаю там кому. Ну и мотоциклистам, конечно, тоже хорошо бы, чтобы это, ну, каким-то образом стало правилом жизни. Ну и будем надеяться все-таки на разумность и на всеобщую компромиссность и взаимную любовь и дружбу.
6: Обязательно будем, Александр. На этом мы стоим. Но как бы какие-то свои аргументы как бы в кармане держать нужно.
5: Спасибо большое, Слава. До новых встреч.
6: Всего хорошего. Услышимся снова.
0: Мастерская Басмача.
2: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
4: Коломяжский проспект, дом 10.
7: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В 1965 году президент США Линдон Бэйнс Джонсон подписал закон об избирательных правах, который гарантировал эти самые права чернокожим американцам и упрочил свою репутацию чрезвычайно противоречивого политика. Джонсон вошел в историю с одной стороны как проводник агрессивного политического курса. Именно при нем началась война во Вьетнаме и интервенция Доминиканской Республики. С другой стороны, он упрямо вел политику создания так называемого «великого общества». Именно при нем появились в США доселе невиданные программы социальной поддержки малоимущего населения, стариков и инвалидов. При нем была усовершенствована система образования, и именно при нем афроамериканское население стало играть реальную политическую роль в судьбах страны. Ставший президентом в связи с убийством Джона Кеннеди, он был его вице-президентом, Джонсон в 1968 году, жестко критикуемый за внешнеполитические провалы, был вынужден отказаться от выдвижения своей кандидатуры на новый срок. Но за время его руководства страной Америка внутри изменилась кардинально. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Your lifestyle.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort de Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «Умнее вне дорог» «Оффроад для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроад для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроад Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
6: Моторадио все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера.
3: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. Сегодня я расскажу о хит-параде Франции 2004 года. В этом году французский музыкальный чарт Snap Top 100 был очень разнообразным. В нем соседствовали поп-хиты от участников телешоу Star Academy, международные хиты вроде Usher и Black Eyed Peas, а также настоящие феномены. Например, песня Дрэга Стидин Тэй группы Ozone. Некоторые из этих песен имеют интересные истории, о которых хоть и немного, но стоит рассказать. Триумф и возвращение Star Academy, его участники трижды возглавляли чарт. Появились и будущие звезды, например, Камаро со своим синглом «Femme Like You», который стал не только номером один во Франции, но и покорил чарты еще 17 стран. Из иностранных артистов. Без них не обошлось. Так американская группа «Авентура» выпустила свой первый и главный хит «Obsession», открыв для многих мир бачаты. Не обошлось и без интернациональных суперхитов «Yeah» от «Usher» и «Shut Up» от «The Black Eyed Peas». Они также были на вершине французских чартов. Все это вы услышите. Приступим. И сразу начну с мейнстримной эстрады, которая активно боролась за молодежь с помощью реалити-шоу. И в этом списке уже известная нашему слушателю Моторадио «Star Academy». В списке музыкальных треков номер один во Франции в этом 2004-м «Star Academy» восходит на первую строчку хит-парада, правда всего лишь на неделю, с песней «Le Hange». Она была написана и исполнена Жильбером Бико на слова Пьера Деланоя еще в 1964 году. В этом же году становится гимном этого реалити-шоу. Да, кстати, Бико выпустил эту песню на сингле вместе со своим шедевром Натали. Помните?
4: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie.
3: Но слушаем первую строчку хит-парада 2004 года «Star Academy» «Le Hange».

Вторая неделя остается за французской R&B и хип-хоп группой «Трагеди» с синглом «Sexy pour moi». В тексте песни описывается вечерняя атмосфера. Исполнитель приглашает девушку потанцевать для него чувственный и ритмичный танец. А в бридже песни есть фрагмент, напоминающий о скромном происхождении группы с отсылкой к гетто. Вкратце, «Sexy pour moi» — это зажигательный R&B-трек, выпущенный в этом 2004 году, который благодаря своему запоминающемуся ритму и заразительному припеву вывел группу «Трагеди» на вершину французских чартов. И стоит отметить, что песня остается в репертуаре группы. Так, спустя 20 лет, в 2024-м, вышла ремикс-версия «Premium Version», а в этом 26-м — акустическая версия в рамках альбома «Cœur à cœur». Слушаем!

Под номером 3 в этом списке Франция ставит классику всех времен и поколений. «Сидемон», «Turn Around» — это двуязычный французско-английский дуэт, выпущенный в конце 2003 года, который на самом деле является адаптацией знаменитого хита Бонни Тайлер «Total Eclipse of the Heart». Немного истории. Почти в конце 2003 года молодая французская певица Карин Антон, на тот момент еще неизвестная, предложила Бонни Тайлер двуязычную версию песни «Turn Around» — «C'est de moi». Хотя изначально она отнеслась к Карин скептически, поскольку та была никому неизвестна, Тайлер была впечатлена полученной демозаписью при условии, что Карин сможет проверить силу своего голоса вживую. И в результате Тайлер вылетает в Париж, где и записывает дуэтом с Карин Антон трек всего за несколько часов. Сингл стал огромным хитом во франкоязычных странах. Первое место во Франции в течение 3 месяцев. Этот успех позволил Бонни Тайлер побить рекорд по самому длительному перерыву между 2 хитами, вошедшими в топ-10 во Франции, 18 лет после ее предыдущего хита. А Карин Антон — начать карьеру. «Окно в Париж» представляет Бонни Тайлер и Карин Антон. «C'est de moi. Turn around».

Бонни Тайлер и Карин Антон с песней «Седиман» «Turn Around» уступают первое место хит-парада на недельку американской хип-хоп-группе «The Black Eyed Peas» с песней «Shut Up», что дословно переводится как «Заткнись».

0: Это не просто хит начала 2000-х, а важная веха в истории коллектива, которая определила ее дальнейший путь. Смену The Black Eyed Peas делает опять Бонни Тайлер и Карин Антон, но уже с 7-недельным лидерством. Флюгерный флажок первого места постоянно указывает то на возвращение предыдущих лидеров, то указывает на новых и далеко не франкоязычных исполнителей. Так, песня Modern Times американского певца J5, записанная в 2004 году, выпущена в качестве ведущего сингла для дебютного студийного альбома Sweet Little Nothing, достигает первого места во французских чартах. Американский R&B-певец, танцор, автор песен и актер во французском хит-параде с песней «Yeah». Откусывает пирожок размером 7 дней. А вот молдавская поп-группа, поющая на румынском языке «Ozone», надолго располагается на вершине пьедестала – 15 недель – с синглом «Dragosti din Tei».
1: Алло, салют, сунт еу, он хайдук.
0: Название буквально означает «любовь от липы», что не совсем логично. Песня пережила всплеск популярности и стала популярной по ту сторону Атлантики и во всем мире благодаря музыкальному видео Гэри Бролсмы «Нума Нума». Неделя у Камаро, кто не знает, это ливанско-канадский певец, и его «Femme Like You» – дебютный сингл 2004 года. Этот трек ознаменовал начало его сольной карьеры. «Окно в Париж» на волне моторадио представляет Камаро. Femme Like You.
2: Yes. Appelle Camaro. Hey Martinez, you ready, girl?
3: Come on. Let's do this, gangsta.

0: Вы слушаете программу «Окно в Париж».
1: На волне Моторадио.
2: Шестая неделя у бывшего в лидерах французского дуэта стиля акапелла и американского R&B «Трагеди», но с другой композицией «Джентльман». После синглов «Hey Oh» и «Sexy Pour Moi» песня стала третьим хитом номер один во Франции, вторым хитом номер один в чарте «Клуб 40» и первым местом, как я уже выше сказала, хит-парада. Песня рассказывает историю мужчины, который хочет завоевать сердце девушки. Главный герой признается в своих чувствах, но признает, что между ними все еще не ясно. Ключевая идея припева и всей песни заключается в том, что джентльмен умеет ждать и понимать. «Un gentleman se comprendre». Он готов проявить терпение и дождаться момента, когда их отношения станут более определенными. «Трагедия. Джентльмен».

Название «Река нашего детства» и атмосфера песни отсылают нас к ностальгии, воспоминаниям о юности и, на первый взгляд, ушедших совсем недавно днях, но теперь таких далеких. Это одна из самых известных совместных работ в карьере Мишеля Сарду и Гару. Хотя Мишель Сарду впервые записал эту песню для своего альбома еще в 1986 году, всемирную известность она обрела в 2004 году именно как дуэт с Гару. Во Франции песня возглавила национальный хит-парад, продержавшись на первом месте 5 недель. Это стало для Сарду его первым хитом номер один за долгие годы. Всего было продано более 460 тысяч копий, что сделало ее 38-м самым продаваемым синглом 21 века во Франции. Песня посвящена воспоминаниям о детстве, о времени, которое невозможно вернуть. В тексте, написанном Дидье Барбелевье, используются простые и трогательные образы. Дерево, ветер, город, река, которая течет в венах вместо крови. Она рассказывает о том, как мы все родом из детства и как важны эти общие для всех воспоминания. Слушаем «La rivière de notre enfance».

песня «My Friend Dario» французского исполнителя электронной музыки, продюсера, автора и композитора Виталик. Главная техническая особенность песни – использование «Прижит» – программа речевого синтеза для Mac, благодаря которой появился роботизированный женский вокал. Это был его первый сингл с применением этого инструмента. Сам Паскаль Арбес Николя, Виталик – это его псевдоним, описывает замысел так. «Я хотел сделать панк-трек, но с ненастоящими гитарами, вокалом и барабанами. Все инструменты в песне полностью синтезированы. Я сознательно отказался от акустических записей. На моем сайте я написал: единственное, что я не могу воочию передать, это эмоции, которые движут моей музыкой». Текст песни рассказывает о персонаже по имени Дарио, у которого супер-мега-машина. Он ездит слишком быстро и опасно, а звук шин, визжащих по асфальту, эхом отдается у него в голове. Эта история о безрассудстве, скорости и пьянстве за рулем – предупреждение об опасности. При этом он отмечает, что в песне Дарио разбивается и погибает, но это не по-настоящему, потому что это просто песня. В отличие от реальной жизни, где Виталик старается, чтобы его собственные излишества не приводили к печальному концу. На волнах моторадио Виталик. My Friend Dario.

Песня «Контакт» – один из самых известных хитов французской поп-рок группы «Кио». Один из самых известных хитов французской поп-рок группы «Кио». Одним из ключевых факторов популярности песни стало ее включение в саундтрек.

На этом сегодня все. Вы слушали программу «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую провела я, Ксения Монахова. Повтор программы по понедельникам в 10 вечера, а в подкастах в любое и удобное для вас время. Слушайте, вспоминайте, познавайте и получайте удовольствие с программой «Окно в Париж» на Моторадио. Делитесь передачей с друзьями и близкими. Спасибо, что вы с нами и слушаете нас. Всем au revoir, bonsoir.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Новая музыка на Моторадио.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытания, чем ехать.
2: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Да и я, Шанин. Это
8: Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе для Фиксбалка.
11: С вами Олег Капкай.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это интересно.
14: Дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если
14: посмотри.
13: Там аккуратно пройти, посмотришь, там будет надо. Вот, там дорога,
14: а дальше мне
15: кажется. Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
16: Вы слушаете Моторадио.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушай, ну а можешь какие-то обозначить примерно цифры? Ну, хоть чуть-чуть.
2: Ну, давай, да, пример. На 30-е колесо резина стоит от 1600 до 2500 долларов.
1: Покрышка.
2: Да, и это не наша цена, это цена в США, в провизии США. Это прям очень чувствуется. 30-го я не нашел в России. 26-е, да, еще возможно.
1: То есть ты хочешь сказать, что есть люди, которые не боятся на всем этом ехать, несмотря на то, что у нас разбросаны по городу всякие ужасные винтики, болтики, которые могут проколоть это дорогостоящее колесо и...
2: Ну, Саш, смотри, я сам езжу каждый день практически, если даже не каждый день, на подобных мотоциклах. Почему? Потому что круто, ты же едешь, ты кайфуешь от этого. Ну, проколол колесо, ну, бывает, что поделать. Вот, к примеру, из совсем недавнего случая. Два стрит-глайда у нас купило два разных человека. На одном сделали шинку, потому что человек захотел прям новую-новую резину. 50 километров проехал, всего лишь 50, и пробил заднее колесо. Мы из колеса у него достали такую здоровую железную планку, там, ну, все, резина просто под замену. Это же не зависит от того, какое будет колесо.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.

0: Друзья, я, Андрей Сапожников, кузнец, The Hooligans MC, Петерговское отделение. Приглашаю вас 8 августа на фестиваль «Добрый рок» в Петергофе. Пробег в детский дом-интернат, спортивная программа, концерт, конкурсы на стадионе по адресу собственный проспект 24. Ждем!
1: Analyste financier associé.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.

0: волне хорошего настроения.
1: Полчаса ретро.

Дуби-дуби-ду. Фрэнк Синатра, Strangers in the Night, в начале очередного выпуска программы «Полчаса ретро» на Моторадио. Здравствуйте. В студии автор и ведущая программы Александра Ромашова. Фрэнк Синатра презирал эту песню, называл ее однажды даже худшей песней, которую я когда-либо слышал. Причем делал это абсолютно не скрывая своих эмоций. Не знаю, за что он так возненавидел эту песню. Тем не менее, первые 11 лет после выхода этой песни она была великим хитом, стала номером один в хит-парадах, в чартах и держалась там более 15 недель. Запись принесла ему в марте 1967 года премию Грэмми за лучшую мужскую вокальную работу в жанре поп-музыки. А также Грэмми эта запись получила как запись года и как лучшая инструментальная аранжировка, которую сделал Эрни Фриман. В США сингл с песней был сертифицирован золотым по продажам. Ну а в 2008 году Фрэнк Синатра с этой песней «Strangers in the Night» был принят в зал славы премии Грэмми. Сегодня я расскажу вам непростую историю песни «Strangers in the Night» в программе «Полчаса ретро». А слушать мы ее с вами сегодня будем в исполнении других артистов, которые записывали ее уже в последующие годы после того, как эту мелодию сделал популярный Фрэнк Синатра. Продолжает сегодняшний выпуск версия Аль Мартино «Strangers in the Night».

Эта песня была записана Фрэнком Синатрой в 1966 году, в апреле, в течение одного дня, примерно за месяц до выхода одноименного альбома, в который она вошла. На барабанах здесь играл Хэл Блейн, гитаристом пригласили Глена Кэмпбелла. Он должен был исполнить партию ритм-гитары, но во время записи он постоянно ошибался, потому что привели этого гитариста в последний момент, и он, естественно, не знал этой музыки, что вызвало гнев Фрэнка Синатры. Он закричал тогда: «Этот парень с нами, или он спит?» И, как гласит легенда, именно в этот момент и появилась импровизация Фрэнка Синатра во втором дубле записи этой песни. Вот эта самая скейт-импровизация «Дуби-дуби-ду» в конце записи. Что касается истории этой песни, то ее автором числится сразу несколько людей. Я сейчас попробую вам их всех перечислить в том порядке, как они появлялись. Ну, во-первых, считается, что ее автор — хорватский композитор Иво Робик. Он написал эту песню для музыкального фестиваля, который проходил в Сплите. Но песня там не получила никакого отклика от публики и от жюри. И он продал права на эту мелодию немецкому руководителю оркестра и композитору Берту Кемпфорту, который использовал ее в фильме «A man could get killed» – «Может произойти убийство». Тут звучала только инструментальная версия этой песни под названием «Baby Bye». Автором стихов считается Эдди Снайдер, автором именно английского текста, вместе с поэтом Чарльзом Синглтоном. Но он также настаивал на том, что он участвовал в написании музыки. Ну, в общем, в конечном счете история создания песни выглядит как результат творчества всех четырех этих людей. То есть Иво Робик, хорватский композитор, Берт Кемпфорт и два поэта. Под названием «Baby Bye», как я говорила, мелодия была использована в музыкальном фильме, но популярной ее сделал все-таки Фрэнк Синатра. Ну а теперь мы слушаем версию Джонни Матиса «Strangers in the Night».

И хотя официальная история гласит, что автором этой песни является хорватский певец Иво Робич, в общем-то, эта версия не имеет под собой никаких оснований, хотя сам он утверждает, что продал права на эту песню Берту Кемферту. Это произошло и после того, как он участвовал в злополучном песенном конкурсе в Югославии. Робич был очень популярным певцом в Югославии. Его называли в народе «Мистер Морган». Он был очень популярен в чартах 50-х годов и сотрудничал с Бертом Кемфертом. Но он считается скорее все-таки именно исполнителем хорватской версии песни, а не ее автором. Песня была издана в Югославии югославской звукозаписывающей компанией «Югатон» в 66-м году. И на этикетке пластинки автором числится Берт Кемферт, а также Мария Ренота, как создатель хорватского стихотворения для этой песни. Ну, а мы послушаем с вами испаноязычную версию этой песни. Исполнит ее для вас, конечно же, Хулио Иглесиас, «Strangers in the Night» на испанском.

«Экстранос надо масс». Так звучит название песни «Strangers in the Night» в испанской версии Хулио Иглесиоса. Ну, помимо всех тех перипетий с авторством песни, это еще не все, далеко не все. В одном из интервью американский джазовый композитор и пианист Аво Увизян рассказал, что он является автором этой песни. И он сочинил ее для Фрэнка Синатры, когда был в Нью-Йорке. Об этом его попросил один общий друг, который хотел познакомить Аво Увизяна и Фрэнка Синатру. Он написал эту мелодию, потом кто-то написал текст, и песня изначально называлась «Сломанная гитара». Он представил песню Синатре через неделю примерно после написания, но Синатре не понравился текст, поэтому текст был переписан, и песня была переименована и стала называться «Strangers in the Night». Когда у Увизяна спросили, почему Берт Камфорд претендует тогда на авторство этой песни, Увизян сказал, что поскольку Камфорд был его другом, то он попросил его опубликовать немецкую версию в Германии, чтобы они могли разделить прибыль от этой песни, поскольку Увизян не был уверен, что ему заплатят за его работу над этой песней в США. Увизян заявил, что когда он передал музыку Камфорду, песня уже была переименована, текст был пересмотрен. И Увизян также заявил, что Камфорд передал ему письмо, в котором признал Увизяна автором этой песни. Не знаю, чем закончилась эта история. В 1967 году французский композитор Мишель Филипп Жерар установил, что мелодия этой песни была основана на его композиции «Magic Tango», которая вышла в 1953 году. Он подал в суд, и до 1971 года этот суд проходил, но потом все-таки песня была оправдана. Посчитали судьи, что многие песни основываются на примерно таких же постоянных факторах, которые используются в тех песнях, на которые подают в суд. Ну, в общем, сложная, запутанная история. А мы послушаем с вами, наконец-то, женскую версию этой песни. Ее для вас исполнит Бренда Ли.

Итак, что бы ни говорил Фрэнк Синатра про эту песню, и кто бы ни являлся ее композитором, она все-таки прекрасна, и ее исполняют многие по сей день в разных версиях, на разных языках. Есть инструментальные версии, есть современные, есть убогие, довольно-таки есть великолепные. Эту версию, кстати, исполнил американский певец и актер Джек Джонс. Ну и в завершении сегодняшнего выпуска свою версию представит, конечно же, Энди Вильямс «Strangers in the Night». С вами была Александра Ромашова. Это была программа «Полчаса ретро» на Моторадио. До встречи в эфире.

0: часа ретро.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.